Точно, она, если увидел, и в забу дыхание сперла. Это не про сыра ворону, а про любовь с первого взгляда. Когда увидел, замер, и вспышка в глазах, в сердце, и полетели ответные искры к тебе, если также все чувства обращены от того человека, к которому ты прикипел ежесекундно. Что может быть прекраснее этого, скажите, а? И пусть, если уж не огромная любовь получится, хотя, конечно, к этому мы стремимся, даже маленькая любовь, крохотная, малюсенькая, в несколько месяцев, в несколько лет, как синица, дороже любого журавля. Об этом дальше в продолжении моих слов Валерия, ну а меня зовут Илья Крылов, и я только с вами на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Когда-то давно мне один очень умный и достаточно влиятельный человек вложил в голову, ну, примерно вот такую мысль. Знаешь, вот если ты себя не полюбишь, все вокруг тебя тоже не будут любить, недооценивать, задвигать на задний план, а вот как только ты полюбишь себя, разберешься во всех своих минусах, плюсах, комплексах, максимально примешь себя таким, какой ты есть, то и тебя все вокруг полюбят и примут, и ни у кого даже язык не повернется что-то плохое в твою сторону сказать или подумать о тебе как-то не так. И спустя годы я понял только одно. Да, так и есть. Здесь правда в каждом слове. Так что любите себя, окружайте заботой, красотой, любимыми хитами на русском в исполнении Филиппа Киркорова, Джигана Юлисавичевой, Мота и команды «Дискотека Авария».
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Что это?

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Если устроить игру в прятки, да еще и ночью, во тьме, играть в такие прятки становится намного интереснее. В потемках так можно спрятаться, что искать тебе будут аж до самого утра. И весело, и время можно классно скоротать, если не спится вам или специально надо прямо сейчас не спать. Ну, мало ли, работайте. Вот сделайте перерыв и немного развлеките себя.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио.

и фантазия разыгралась у меня. Я Крылов Илья прямо представил, как Ирина Дубцова в русском сарафане, в кокошнике поет эту песню с таким же расписным вологодским народным ансамблем «Песни и пляски». А вся Вологда, где русское радио играет на частоте 104.9 FM, хором подпевает. Ну, теперь посыпались заявки со всей страны к Ирине Дубцовой, чтобы и про другие прекрасные города России она спела. Будем ждать. Ирина, только вдохновение. Ну и каждому из вас тоже, дорогие слушатели, конечно же, во всех ваших делах.

Не хочется никому из нас такое слышать, что любовь наша — это старое черно-белое кино, да еще и немое кино, ни словечко там не услышать. Хочешь сказать, а не получается. Нет слов, нечего сказать от слова совсем. Одна тишина, на фоне которой еще и титры любви прокрутили и забыли. И после такого даже летом в сердце начинается самая настоящая леденящая зима. И как здесь не вспомнить группу «Гости из будущего» на русском.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: каждой музыкальной истории на русском радио есть шанс, есть завоевать сердца миллионов. То есть ваши сердца, дорогие радиослушатели, услышали вы ту или иную новую песню, влюбились в нее и побежали на сайт rusradio.ru голосовать в золотом граммофоне, чтобы сначала композиция залетела в главный хит-парад страны, уверенно там отзвучала неделю, другую, месяц, полгода, год, а потом уже мы вручили звездам золотой граммофон на сцене в Москве. Это случится, ну, в принципе, скоро, 5 декабря. Ну, а пока поддерживайте песни в золотом граммофоне и эту композицию тоже. Эпилог Анны Асти и Димы Билана. Сейчас песня на 20-й строчке, но может дотянуться и до первого места. Все зависит только от вас. Удачи!
1: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
2: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Под солнцем летним мы согрелись, всю одежду тяжелую себя скинули, разделись, не успели на лето как следует переключиться, а уже надо обнулиться. На Урале, между прочим, уже выпал первый снег. Поздравляем вас, жители Урала. Так что нам пока на осень жаловаться грех. Наслаждаемся днями золотой осени, пока листочки с деревьев окончательно не облетели, тогда уже точно как-то грустно станет. Ну а пока-пока улыбаемся. Русское радио дарит вам музыкальные подарки. Просто так вот, да, от души. Я Илья Крылов в студии. Всем большой привет.

Новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: меня.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: А может быть, наоборот, хорошо, что мы первыми что-то доброе в человеке разглядели, его душу, сердце, талант. Такие люди нам самим, ох, как нужны, а кто-то другой бы раньше нас все это разглядел и опередил с каким-то предложением или руки и сердце, или занять то или иное вакантное место на работе. А так, так все лучшие, добрые здесь и только с нами. И от каждого такого человека всегда капелька света и капелька лета.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
20: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Как не хочется в эпицентре дождя оказаться, когда налегке ты из дома вышел утром, зонт не взял, да еще и без шапки. И как циклон зарядил, дождь, ветер, и укрыться негде, мокнешь, и промок весь до нитки. Так и простыть осенью недолго, друзья. Так что берегите себя, пожалуйста, одевайтесь потеплее, зонт в сумку с собой, мало ли что. Погода в октябре, ох, какая переменчивая.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

лучшее, что было со мной, ну, конечно же, естественно, помимо эфиров на русском радио, уроки в школе и пары в колледже, а потом и универе. Зубрилой я, честно говоря, не был, но учиться любил, всегда с удовольствием ходил на предметы, слушал и внимательно конспектировал лекции, сдавал зачеты, экзамены. А все почему? Учителя были на вес золота, все, без исключения, честное слово. Такая любовь к нам, ученикам, у них всегда была, и у каждого предметника к своей науке, что до сих пор я, Илья Крылов, периоды обучения помню. И сегодня хочу поздравить с Днем Учителя всех, кто когда-либо работал в учебных заведениях, учил и, конечно же, учит прямо сейчас. Пусть будут нервы как канат, зарплаты с максимальным количеством нулей и крепчайшего вам здоровья, дорогие учителя. С праздником! Мы, ваши ученики, все помним. Все самое лучшее, прекрасное.

0: вот это можно. И пиццу с утра, и бургер с картошечкой фри, и обязательно кусочек тортика на десерт с чаем. На завтрак по-хорошему можно все. Ну, конечно же, в пределах разумного. А не так не хочется, но съем, чтобы другого не досталось. Приятного аппетита всем, кто завтракает под русское радио, а может быть, вы уже и обедаете. Страна у нас огромная, 11 часовых поясов в России, и везде вещаем мы, русское радио. Спасибо, что вы рядом с нами, мы это очень ценим.
1: На русском радио Илья Крылов. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: новая песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Если бы в их сердце не жила любовь к вам и русскому радио, то не открывали они бы так рано свои глазки и спали бы точно до обеда. Но нет, нет, проснулись и приехали к вам в динамике. Скоро пожалуют русские перцы. Встречайте в новом музыкальном, ну а я с вами буду прощаться. Спасибо за компанию. Было тепло, хорошо. Повторим в ночь со вторника на среду. Илья Крылов, русское радио. Пока.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор после сообщений СМИ о чуме заявил о стабильной эпидемической обстановке в Иркутской области. В регионе регистрируют лишь сезонные острые респираторные вирусные инфекции. Случаев чумы нет, заявили в ведомстве. Вместе с тем регулятор подтвердил заболевание неустановленной этиологии у сотрудницы противочумного института. Чума считается одной из самых опасных инфекций. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий Росреестр уведомлять граждан через портал госуслуг о неточных границах земельных участков, а также о необходимости зарегистрировать расположенные на них постройки. Авторами инициативы выступила группа сенаторов. Они отметили, что новые меры позволят собственникам избежать неприятных ситуаций при выходе на сделку. Сейчас нельзя продать или подарить участок без точных границ. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они выясняют дату рождения потенциальной жертвы, звонят, поздравляют человека с днем рождения и обещают удвоить баланс телефона, но для активации абоненту предлагается самому внести деньги. Ссылка ведет на фишинговый сайт, который имитирует официальную страницу пополнения через СБП. В итоге выведенные суммы уходят на счета мошенников. В МВД призвали граждан не терять бдительность. Ну и последнее. Психологи выяснили, что стоит за ночными кошмарами. Негативные эмоции во сне чаще испытывают те, кто днем сталкивается с высоким уровнем стресса. Специалисты пришли к такому выводу, понаблюдав две недели за 65 участниками эксперимента, выяснилось, что то, как человек справляется со своим стрессом и насколько он в целом позитивен, не имеет никакого значения. Переживания все равно проявляются ночью в виде негативных эмоций. Сильнее всего с мрачными снами связаны финансовые тревоги и проблемы в отношениях. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! На понедельничек настал! Здесь главное накладом стартует для вашего хорошего настроения, чтобы зарядить вас на всю рабочую неделю вперед. Ну и кого-то на учебу. Дети, да, учиться надо однозначно. Вот здесь Дима Морозов, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте! Привет!
5: Доброе утро!
6: Ну что, мы сегодня поздравляем всех учителей со Всемирным днем учителя. Да. Так что, дорогие коллеги, с праздником вас! Это я обращаюсь к тем, кто подставляет гранит науки, чтобы дети его грызли. Да, вот. В общем, вам сил, терпения. А сегодня, кстати, можно отдохнуть, потому что во многих школах день дублера, когда ученики сами становятся учителями.
4: День самоуправления.
6: Да, это, да. Обожал это.
4: Вы съезжаете на дублер.
5: Теперь я директор школы. А я никогда не попадал на такие дни.
4: Никогда?
5: Нет.
4: Ну, потому что, в принципе, директором школы была. Ты теневой.
6: Ты сразу родилась взрослой.
4: Да. Сразу родилась бабушкой.
5: Спасибо большое. Как приятно слышать от вас такие добрые слова.
4: Тебя ни разу ни завучем не делали?
5: Нет.
4: Да елки-моталки.
5: Я всегда была той самой хулиганкой, сидящей на третьей парте.
4: Да. А я тебе говорил. Вот то, что ты говоришь. Ой, ну такая интеллигентная вся. Нифига. Нет,
6: а я был президентом школы.
5: Да. Вау.
6: У нас были министерства. Но не про это сегодня.
5: Пока не сейчас.
4: Можно я встану?
6: Пожалуйста. Встань и расскажи о том, что у нас сегодня, между прочим, игра «Слово не воробей».
4: Итак, многоуважаемый, у нас сегодня будет «Слово не воробей». Да, вылетит точно, не поймаешь однозначно.
5: Разрешите доложить. У нас еще будет перченый гороскоп от русских перцев.
4: А теперь слово от Министерства финансов. Просто, значит, 10 тысяч есть. Вот игра против правил. Вот как бы.
5: Еще от Министерства музыки, пожалуйста.
4: Да, да, да.
5: Включайте самую классную, нашу любимую музыку.
6: Ну,
5: на русском радио.
4: Для вас. Вот, пожалуйста.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Я хочу признаться, это длится у меня 35 секунд.
2: Ничего себе!
1: Но я засекал.
2: Вот
3: даже
2: это
3: так?
2: Мужик.
1: Иногда, если я постараюсь, то, ну, минута две, может быть.
2: А вот это уже, я тебе хочу сказать, рекорд для России.
1: Да ладно, ну, да. Они рассказали, россияне, сколько они могут прожить без смартфона.
2: Но.
1: Вот почти половина жителей страны могут без смартфона обойтись несколько дней. А треть не больше суток, 4% не выдержат и 2 часов. Ну, я вот 2 минуты могу.
3: Ну, как же, а потом, в полете?
1: Потом ломка. Так в полете он у меня в руках, я все равно что-то там щелкаю.
2: Блин, а несколько дней, понятно. Это где? Это если ты пошел в лес, я медведь. Ну,
1: возможно, я не знаю, что это за люди такие. А главный страх при потере доступа к гаджету какой? Это остаться без связи с семьей и пропустить рабочие задачи. Угу. Да, все
2: да.
1: Мониторят эти рабочие чаты. А при этом 63% периодически устраивают себе дни отдыха от уведомлений, включают вот эту луну.
3: О, это отлично. Особенно на выходных. Мне кажется, воскресенье самый лучший день для того, чтобы выключить смартфон.
2: Не, ну я вот эти крики-то слышу, когда люди говорят, я отказался от смартфона, потом через 15 минут, мимасики, рилсики. Вот это я слышу.
1: Охваты падают.
2: Охваты падают.
0: Русские перцы на русском радио.

0: кошачьих перцев.
1: Ну что, котейки, кошечки.
2: И коты.
1: И коты, и кошары. Всем большущий привет. Вот еще 12 ваших любимых друзей собрались за нашим круглым столом. Овны, сегодня стоит первым предложить чего-то там для компании. Антон, ты мне закрыл все.
3: Че?
1: Остальные только и ждут. Сегодня стоит предложить первый... Дантон!
3: Что?
1: Ты мне закрыл, курсор, я не вижу.
2: Убери свой курсор.
1: Убери свой курсор для компании. Остальные только и ждут, чтобы кто-нибудь начал. Я не вижу, что там написано.
2: Ладно.
3: Тельцы? О, Дим, ты мне все закрыл. Тельцы, если давно хотели растение домой, присмотрите, пожалуйста, к зеленому жильцу. Ну вот, зеленому другу, только сначала узнайте, насколько он капризный.
2: Мне никто пусть ничего не закроет. Близнецы, коллеги, доброе утро. Попробуйте сегодня написать от руки то, что обычно печатаете. Поздравления, список или записку, эффект будет совсем другим.
1: Раки, день подходит для семейной ревизии старых фотографий. Есть шанс обнаружить кадр, который вам принесет теплые воспоминания.
3: Левушки, сегодня дайте кому-нибудь выбрать музыку в машине или дома, ну или на радио, если вы там работаете. Даже если музыкальный вкус этого человека вызывает вопросы.
2: Где вы проверьте обувь и одежду, которую собираетесь носить в новом сезоне? Лучше обнаружить проблему заранее, а не утром перед выходом.
1: Ну, дизайнерская находка, да, такая, дырочка. Подумаешь. Весы, сегодня приготовьте или закажите блюдо, которое ассоциируется с каким-нибудь путешествием. О. Ну, кебаб, например, люля. Иногда отпуск можно устроить прямо дома.
3: Ой, скорпионы, не выбрасывайте сегодня старую коробку, банку или контейнер. Внезапно и найдется идеальное применение.
2: Стрельцы, найдите место в своем городе, где вы ни разу не были. Туристам иногда полезно побыть и без билета на самолет.
1: Козероги, сегодня попробуйте закончить рабочий день вовремя. Не переживайте, человечество как нибудь продержится до завтра.
3: Ну, водолеи, задайте близкому человеку вопрос, который обычно задают только при знакомстве. Вы удивитесь, сколько очевидного друг о друге вы не знаете.
2: И рыбки, сегодня сделайте что-нибудь приятное для своего будущего утра. Подготовьте одежду, завтрак или хотя бы поставьте чашку поближе к кофеварке.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети.
8: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-90. 98-40-0+.
10: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124 770 058 68 91. Подробности

0: на сайте osim.ru. По данным исследования трейдинга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: русские перцы
1: на русском радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, сейчас действительно будут плакать в темноте хозяева больших собак.
2: Почему?
1: Потому что исследование прошло, что самые привлекательные мужчины – это владельцы маленьких собак.
2: Вообще, я уверен на 100%, что владельцы собак, они плюс сколько-то процентов привлекательности имеют.
1: И карме тоже.
3: Вообще любой нет никакого собаки. Желания участвовать в этом разговоре.
1: Удалитесь
2: себя отсюда.
1: Итак, Антош, придется послушать. Это, знаешь, еще один пунктик к тому, чтобы купить себе собаку. Так считают, значит, эксперты. Исследования частично это подтверждают. В эксперименте девушки давали номер телефона мужчине с собакой в 28% случаев, а тому же мужчине без собаки только в 9%. Ученые объясняют, это очень просто все. Хозяин собаки кажется более заботливым, терпеливым и надежным. А маленький пес еще и показывает, что мужчине не нужно доказывать свою мужественность огромной грозной собакой. Вот так.
3: Что?
1: Ну, такое исследование это не я придумала.
3: Вы свое исследование себе исследуйте там.
1: Большие грозные собаки.
3: Не мужественность доказывают большой, огромной, грозной собакой.
1: Это как с большой машиной.
3: Да.
2: Ну, знаете, ребят, потому что вот к мужчине, который идет с маленьким чихуахуа,
3: да.
2: К нему больше подойдет девушек, чтобы
3: можно
2: погладить.
3: Они тебе просто издалека орать будут. Смотри, какая это у этого мужика чихуахуа.
2: Если это доберман.
3: Ничего себе, вот это чихуахуа.
2: Или бульдог какой-то.
1: Уже к нему не подойдут.
3: Мужчина, ну-ка уберите обратно свою бульдожку. Давайте, хватит.
2: Вывалили.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

песня на русском. Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась. Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: прекрасная новинка от Дениса Клявера. Про осень, про листья.
1: И про любовь, конечно же.
2: Ой, да.
0: Это вам, кстати, ребят, в копилочку. Вот, смотрите, если мы вам
2: листья
0: вдруг...
2: Листья вам в копилочку.
0: Не, если мы вам вдруг дадим задание спеть песни с чем-то осенним, вот, пожалуйста, вот эту песню тоже можно исполнить.
2: Конечно.
0: В нашей игрушке «Слово не воробей».
2: Листва.
1: Ой, ты уже запомнил, Антон?
2: Я в смысле, да.
0: Осень между нами поселилась. Понятно?
2: Что?
0: Осень между нами поселилась.
2: А почему ты в прямом эфире говоришь, что мы с тобой не дружим больше? Что это такое? Между
0: почему?
2: Нами
0: осень, осень мое любимое время года.
2: Ну и мое тоже.
0: И что теперь?
2: И что? Ну по этому поводу, может, поиграем немножко?
0: Чтобы подумать.
1: Давайте.
0: Давайте вспомним сейчас все песни, которые вы знаете, потому что в них скрываются слова. И вот одно из этих слов сегодня станет главным, на которое вы будете петь по очереди песни.
1: Но это
2: скажи
1: не осень.
2: Главные слова.
1: Это не слово осень.
2: А что
0: сразу все карты раскрыла?
1: Ну а то сейчас будут все думать, что сейчас слово осень.
0: Все наши листики кленовые перевернули.
2: Нам звонит группа лицей.
1: Звоните нам и вы 8495-995-105-7.
2: Ждем.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Потерянная вещь находится ровно через 3 суток после того, как ты купил уже точно такую же. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Всю неделю мы ждем, когда мы наконец-то поиграем в замечательную игрушку «Слово не воробей». Плачем, созваниваемся друг с другом, напеваем песни. Вот думаем, кто же будут эти два счастливчика или счастливицы, которые дозвонятся. И вот счастливицы дозвонились. «Слово не воробей», игрушечка дозвонилась до нас сначала Олеся из Ростова-на-Дону. Олесечка, доброе утро, дорогая.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: А, звонкая вы наша.
3: Привет.
1: Так, дозвонилась Олечка потом из Волосова. Оленька, здрасте.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Секунда интеллигентности сейчас да. останется.
4: У нас практически общество с ограниченной ответственностью.
1: Да, о-о-о, еще раз, просто о одно, и все. Олеся, здоровайтесь с Олечкой, Олечка, поздоровайтесь с Олесечкой.
3: Олечка, привет.
5: Доброе утро, Олеся.
2: Как будто девчонки вот только выходные встречались.
1: Они же друг у друга отдыхают. Ты что, это нормальная тема.
4: А сейчас будет такая битва у нас здесь.
1: Сейчас
4: за колонку. Девчули, если бы вы видели эту колонку, то вы бы просто выгрызали эту победу. Потому что колонка реально крутая. Там она, значит, умеет играть музыку. Она, значит, умеет телефон заряжать. Еще она красиво светится.
1: Ни одна колонка такого не умеет.
4: Это только те функции, которые я знаю.
1: Ага.
4: Может быть, там еще что-то есть, да.
1: Скрытые функции.
4: Итак, девочки, я вам прорекламировал фирменную колонку от Русского радио, за которую вы сейчас будете биться. А что нужно сделать? Нужно по очереди петь песни, в которых встречается слово...
2: Ветер!
1: Ветер! Ветер!
2: Ветренно!
1: Ветрено.
4: Ветерок.
2: Да.
1: Ветрюга.
2: Угу.
4: Ветерочек.
1: Ветродуй.
2: Да, можно и так.
4: Потянули время, а теперь потянули. Девочки вспомнили песни со словом «ветер» и начинаем их петь. Олеся, вы первая.
1: Олесечка, давайте.
3: Ой, что-то ветер перемен.
4: Да, нам надо спеть, да.
1: Ветер перемен.
4: Что-то ветер перемен.
1: Олеська, пой, пой, родная,
3: да
1: пой.
3: Да все, позвонила к вам, все забыла.
4: Но ветер перемен. Есть такая песня, но надо ее спеть.
1: Да.
4: Он придет.
2: Он будет.
4: А теперь вы.
2: Он будет.
3: Придет, он будет, ветер перемен.
4: Хорошо. Добрый, ласковый. Ладно, засчитано, но больше такого мы не...
1: Так, Олечка.
3: Я поняла.
4: Оля. Ветер.
5: Ветер с моря дует.
1: Ветер с моря дует. Нагонял беду.
4: Олеся, если вы сейчас не споете нам песню про ветер, вы проиграете.
1: Олеся, давайте.
3: Сейчас, напрягайте.
4: Что такое? Ветер, ветер, ветерок.
1: Олесь, не позорь, мы же готовились.
4: Мы же репетировали.
1: Олеся! Олеся!
3: Все, я все забыла.
1: Олеся! Олеся, блин!
4: Нет, там была Алена. А у нас Олеся.
1: Фу!
3: Ну ничего страшного. Главное, я вам дозвонилась. Я вам звонила 3 года.
2: Ну, хорошо.
3: Это уже счастье. Все, я уже все забыла. Мне нужно, что я дозвонилась.
4: Ну, давайте в качестве утешительного приза.
3: Какие песни в голову тебе?
4: Олесь, давайте в качестве утешительного приза кому-нибудь передайте привет на весь Ростов.
1: Да.
3: Я всем передаю привет, кто меня знает. Я всех люблю. Всех ценю. И думаю, что меня тоже все любят.
2: Конечно.
3: Меня многие знают, поэтому...
2: Как вас можно не любить? Вы же такая позитивная,
1: шикарно.
2: Улыбчивая.
4: Оля, ну, это значит, что вы получаете сегодня вот так легко классную фирменную колонку от Русского радио.
3: Нет, я еще вспомнила.
1: Еще
3: ветер
1: вспомнил?
3: Ветер знает, где меня искать.
1: Отлично, конечно. Группа «Браво», ветер знает, где меня искать.
4: Конечно,
3: да.
4: Оль, ну безоговорочная
3: это...
4: победа.
1: Браво!
4: Браво, браво!
2: Молодец.
1: С Робертом Ленцем они пели, да.
4: Оле,
1: да,
4: вам
1: да.
4: браво, и группе браво. В общем, да. всем браво.
1: Ну и на финальчик. Да. Эх, ветер! Ох, ветер! Ветер, ветер!
0: Слово не воробей. На Русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Русские перцы. Русские перцы. На Русском радио. Реклама на русском.
7: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Хоумберри.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
9: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе Юг 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
12: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 0.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минстрой поддержал законопроект об усилении контроля за голосованием собственников жилья. Документ, разработанный в Госдуме, направлен на борьбу с подделкой результатов общих собраний собственников квартир. Как пишет газета «Известия», случаи фальсификации протоколов таких собраний происходят по всей стране. Подписи подделывают в том числе для смены управляющих компаний. Также масштабный резонанс получило дело о подделке подписи жильцов одной из московских многоэтажек. Ее жители якобы дали согласие на возведение пристройки к дому, который теперь угрожает всему зданию. В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, циркулирующих в России, к которым пока нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться, отметили в ведомстве. Там добавили, что сейчас ситуация с гриппом в стране стабильная. В Москве с середины сентября работают передвижные пункты вакцинации. Прививку от гриппа можно сделать рядом со станциями метро и МЦК. С прошлой недели заработали две новые точки на Воробьевых горах и в Зарядье. Российский космонавт Петр Дубров принял командование на Международной космической станции. Он сменил на этом посту американского астронавта Джессику Мейер. Церемонию передачи командования транслировало американское аэрокосмическое агентство НАСА. Космонавт Роскосмоса назвал МКС отличным символом международной кооперации. Ранее в Роскосмосе сообщили, что эксплуатацию МКС продлят до 2030 года. Ну и последнее. Около 40% опрошенных россиян не планируют путешествовать во время новогодних праздников. Из тех, кто все же отправится в поездку, каждый седьмой выберет ближнее зарубежье. Поездку по России рассматривают 12% опрошенных, а каникулы в Азии 11%. Для третьей россиян Новый год остается домашним праздником. 33% никто не поедет никуда. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Ну что ж, дорогие друзья, на второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. Люди, присоединяйтесь, обниматься будем.
5: Доброе утро!
6: Доброе утро! Утро действительно сегодня доброе, потому что сегодня, конечно же, замечательный день. День учителя.
4: Ура!
6: Громкие аплодисменты вам! Вы невероятные какие-то люди. Для меня самые волшебные. Учителя, наверное, влияют по-особенному на каждого из нас. После окончания школы их вообще нигде, да, не ожидаешь увидеть, наверное.
4: Ну,
6: да,
4: да. И самый неудачный момент, когда ты что-то где-то говоришь: ну-ка, Юрьев, ты что это? Я не понимаю, где.
6: Здравствуйте. Да, и сразу как-то собрался такой,
4: да. Сколько у тебя не было лет, ты тоже виноват. И вот это вот.
6: С трепетом тут вот все к этому относится, потому что, ну, действительно, учителя играют огромнейшую роль в нашей жизни. И огромный низкий вам поклон, дорогие наши любимые.
5: Особенно первый учитель.
6: Да, это точно.
5: И последняя. Даже не знаешь, кто больше влияния оказывает, первое или последнее.
4: Слушай, а ты не пробовал, к примеру, в школу пойти и преподавать формулировки?
5: Пробовал.
4: Пробовал,
5: не взяли.
4: Выгнали, да?
6: А как понять, что это твой последний учитель? Ты уже можешь всю жизнь учиться. Ты же можешь учиться всю жизнь.
5: Мы же про школу.
6: А, ну ладно.
4: Ну вот, учитель начальной школы, учитель выпускных классов, включая классного руководителя. Вот так вот.
5: В общем, ребят,
4: боевики последний учитель.
5: Хочется спросить у вас все-таки про необычные встречи, когда вы столкнулись с человеком, которого вообще не ожидали увидеть.
4: А это физрук.
5: Ну, или трудовик, мало ли. Да. Расскажите нам об этом в личных сообщениях в мессенджерах, очень ждем.
4: Да, в группе ВКонтакте, там есть пост, там красивая фотография Полины, моя и вот этого формулятора.
6: Да, да. Еще в Максе тоже можете написать нам.
4: В Максе тоже его фотографии есть, кстати.
5: Формуляр читателя, кстати.
4: Посмотрите ему в лицо, ему в глаза посмотрите.
5: Итак, друзья, каллиграфическим почерком достаем двойные листочки и начинаем.
3: Русские перцы на русском радио.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не

0: на Русском радио.
1: Сегодня все утро будем поздравлять наших любимых учителей и, конечно же, читать ваши замечательные, интересные истории, которые связаны с тем, что вы неожиданно столкнулись с каким-то человеком. Если столкнулись с учителем, это еще в два раза интересней.
2: Да, или, например, со своим начальником. Вот нам написала Анечка, говорит, уехала в любимый Даламан, плаваю в море, и тут я присмотрелась, а рядом со мной плавает, нет, не акула, а мой босс, который думает, что я на самом деле сейчас в другом месте.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, так вот. Причем они друг про друга, я так понимаю, думали, что каждый в разных местах.
3: Попались!
2: Вот, в итоге встретились в Даламане.
1: В море открытом.
2: Даламан судьбы, да.
3: Попались, короче.
1: Понятненько. Такая встреча, конечно, не порадует, не порадует. А вот написала нам Олечка, что она в 2011 году поехала с семьей в Египет. Вечером стояли на баре за коктейлями с детьми, а сзади до боли знакомый голос. «Девочки, а коктейли алкогольные?» Поворачиваю голову, а там учитель физкультуры. С того момента все пляжные игры были выиграны нашей командой.
2: Ну хорошо, да, хоть не врач.
3: Конечно, алкоголь. Так что же мы ждем-то, девочки?
2: А, не, ну хорошо, что не тот врач-нарколог. Девочки, да коктейли алкогольные.
3: Что ж такое-то с тобой сегодня?
2: Я по-серьезски, ребята, берегите свое здоровье. Минздрав не рекомендует.
1: Нет, нет, никто не рекомендует.
3: Хорошо.
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги M2Connect. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: встреча, когда вы столкнулись с человеком, которого вообще не ожидали увидеть. Да я просто читаю сообщение от Нури в нашей группе ВКонтакте, и поэтому такое было у меня... Ой. Потому что она рассказывает, что дело было в конце 90-х в Ташкенте. Они с коллегой спускались на лифте дома министерств. И на каком-то этаже лифт останавливается, открывается дверь, и в лифт заходит Рустам Сагдулаев. Знаменитый Ромео из фильма «В бой идут одни старики». Мы с подругой глазам своим не верим. Обе потеряли дар речи, а... Он не растерялся. Столько комплиментов нам было сказано. Вот уж никогда не думал о такой встрече.
1: И тут, как в этом фильме, вот он достает гитару, да. Садится и...
2: Вот на этом фоне истории Нури я вспомнил 2005 год. Гремел «Ночной дозор». Ага. Я работал на русском радио в Самаре тогда. Иду, значит, по коридору, по своим делишкам. И тут из женского... Помните же, да, что там ведьму играла Римма Маркова. Да. Гениальная актриса. Да. И тут, значит, из женского туалета появляется Римма Маркова. А я в панике. Я просто вчера буквально посмотрел «Ночной дозор». И тут она. То есть, ну... Вероятность встречи вот такой вот, она равна просто 0,00000.
1: Прошла там, мимо как, ну, заколдована. Да,
2: здравствуйте. Это было очень необычно и, ну, так, страшновато.
1: Конечно, страшновато. Римма Маркова еще из туалета, конечно, страшновато.
2: Ну, как бы, извините, народная артистка. И тут
1: легенда.
2: Я.
1: Легенда.
0: А тут ты.
2: Вот такая вот встреча.
1: Да, это, да, я тоже один раз приехал на съемки, вот, и там, ну, куча всего, и все нормально. Вот, и сажусь, да, а между двумя шкафчиками, да, на стульчике тихонечко, скромненько сидит тот вот самый в кепочке и читает.
2: Кто-то
1: да.
2: Кутунья?
1: Не, хуже. Вот,
0: что-то у меня, да, было интервью.
1: И я это самое, я прокажу, говорю, это кто? И тут, значит, давно было.
2: Антон, продолжение этой рекламы можешь рассказать после... Ой, продолжение этой истории после рекламы можешь
1: рассказать? Как классно!
3: На русском радио. Что слушает страна?
4: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
3: Русское радио.
4: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
6: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: При отеках лимфомиазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
8: Люблю его так сильно.
10: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам.

0: футбольное удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
3: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 49.

0: дням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, ну мы заждались продолжения этой истории.
2: Какой?
1: Твоей, Антоша,
3: там
1: твоей.
3: Кто-то сидел кто? Между каких-то шкафчиков.
2: Нет, же так что, 10 минут прошло, вы звоните, что я нет. Я забыл уже, кто там между шкафчиков сидел.
1: Вспоминай.
2: Так, сейчас, подожди.
1: Кто сидел между шкафчиком?
2: Так, давайте держать интригу. Давайте еще через часик, пожалуйста. Я что-то подзабыла.
1: Эх ты.
3: Значит, сидит на работе наша слушательница. А тема у нас сегодня такая. Вот так встреча, когда вы кого-то увидели там, где вообще не должны были видеть.
2: Опа.
3: Значит, она слышит. Здравствуйте. Поднимает глаза, а там учительница из школы, которая жутко ее мучила. И заказ, ой, и проблема, просит помочь. Присматривается и говорит: где-то я вас видела. А я в ответ: да, я училась у вас. Она сразу засмущалась, вспомнила свои вредные вот эти вещи, которые мне делала. Теперь о помощи просит. Я не стала вредничать и помогла ей. Вот так, бумеранг, он есть. Но сейчас она часто приходит, и мы с ней хорошо общаемся.
2: Ну вот и славненько, а как по-другому-то? Ну, учителя в основном они не вредничают.
3: Они же вам хотят как лучше.
2: Да, поэтому все их вредности — это вам наука.
1: Юлечка нам написала буквально на днях. Она сидела на работе, и в салон зашел мужчина. Идет ко мне, улыбается. И я понимаю, что это моя первая любовь. 30 лет не виделись. Сказал: Юлька, я давно искал тебя по социальным сетям, вычислил, где ты работаешь, и пришел к тебе.
2: Прикольно.
1: Да, не знаю, продолжение истории есть или нет, но...
2: Не, ну, напишут, конечно, а так-то бывает, идет первая любовь, да вот 30 лет не виделись, и еще бы 30 не виделись, честное слово.
1: Да?
3: Есть такие,
1: да,
3: случаи, а вот у Юлечки, к сегодняшнему празднику, кстати, сообщение тоже, она училась в педагогическом колледже или уже работала педагогом, села в поезд и видит, что соседками оказались ее первые и последние учительницы школьные. И я с фразы, значит: «Здрасте, училки!» зашла в плацкарт, поездка была веселой.
2: Веселой, всю поездку сдавала ЕГЭ дополнительно.
0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.

0: Ребята, ну немножко расслабились, помедитировали. А теперь все, пора в бой.
1: Главное, чтобы никто не уснул после наших медитаций вот таких вот.
2: Денежки раздавать.
0: Ну, за деньги будем сейчас биться, конечно. 10 тысяч рублей. Пожалуйста, звоните к нам в игру «Против правил». Очень ждем.
1: Да, а есть у нас какая-то денежная аффирмация?
0: У нас есть номер телефона, а аффирмации позже будут.
2: Деньги, да.
0: Только для того, кто дозвонится. 8495-995-105,7.
1: Все строго.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Провайдеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-282-86-20. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, игра против правил, где раздают деньги за совершенно неправильные, но логичные ответы. Люди дозваниваются, зарабатывают. У вас тоже есть такой шанс. По крайней мере, сегодня вы пытаетесь счастье. Ирина из Московской области. Ирочка, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Димка, ты обещал аффирмацию на деньги.
1: Давай, аффирмируй.
4: Ой, Ирочка, вы самая обаятельная, самая привлекательная. Вы приманиваете деньги, вы просто денежный магнит. Подача такая.
1: Но первые два прилагательных она и так знает.
4: Но это надо повторять, Антон, все равно.
1: Да. Хорошо, Ирочка, да.
4: Аффирмация. Повторите, Ирочка.
1: Ирочка, повторяйте. Я самая обаятельная, я самая привлекательная.
3: Конечно, да-да.
4: Нет, надо повторять. Надо повторять.
3: Хорошо.
1: Давай, Ирочка, давай. Я самая обаятельная и привлекательная.
3: Я самая обаятельная и привлекательная,
1: это
3: привлекаю
1: факт.
3: Деньги.
2: О, да, правильно. Умничка, Ирочка, я уже вижу, как все деньги летят к вам.
4: Да, сейчас проверим, работает эта аффирмация или нет. На вас потестируем, завтра, если что, запустим
2: вселенную.
1: Да, я пока 10 тысяч возьму, разменяю и самолетики сложу.
4: Да. Ирочка, у нас правила такие. 5 вопросов будет, за 20 секунд надо на них ответить неправильно, но очень похоже на правду. Если все сделаете верно, заберете деньги. Потом с вами поиграем в суперигру, заберете еще больше денег и все.
3: Согласна.
2: Ну, согласна? Хорошо. Да? Мы тоже на эти правила согласны.
4: Время пошло.
1: Поехали. Что звучит в начале и в конце урока?
3: Стук монет.
1: Как называется детеныш козы?
3: Теленок.
1: Что растет на березе?
3: Шишки.
1: Куда бросают шар в боулинге?
3: В лузу.
1: Что?
3: Лузу.
4: А, ну что, это 4. Значит, что 4000 рублей.
2: Да. Отлично,
3: Ирочка. Отлично.
1: Мне очень понравился первый ответ на вот что звучит в начале и в конце урока, на стук монет. Вот.
4: Ну, да. Смотря какая школа.
1: Да, я тебе говорю, какой-нибудь навороченный лицей, там стук монет, конечно. Там вход платный всегда.
4: Конечно, платная вот. Школа. Ирочка, ну мы вас поздравляем, 4000, мы очень счастливы за вас.
1: Ирочка, ты счастлива,
3: спасибо,
1: да?
3: Конечно.
1: Это хорошо.
3: Конечно.
1: Вот видите, аффирмацию сказали, и денежки привели.
2: Все сработало.
1: Так, обнимаю.
0: Игра против правил на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: Русские перцы на Русском радио. Реклама на Русском.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ 1 этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
10: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра. Всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
11: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
15: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили о финансовой устойчивости и стабильности федерального бюджета на следующие 3 года. Опасаться негативных сценариев не стоит, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, бюджет сформирован с учетом низких цен на нефть. На прошлой неделе Кабинет министров внес в Госдуму проект федерального бюджета. В следующем году его дефицит ожидается на уровне 5,5 триллионов рублей. В России введут обязательную регистрацию гаджетов для умного дома. Адреса их установки, номера привязанных к ним телефонов и другие сведения для идентификации владельцев будут вноситься в единую государственную систему. Такие меры прописаны в антимошенническом законопроекте «Антифрод-3», пишет газета «Известия». Как отметили в Минцифры, учет гаджетов позволит предотвратить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков, в мошеннических обзвонах. Президент России поздравил педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это гарантирует преподавателям поддержку и новые возможности для профессионального развития, передает пресс-служба Кремля. День Учителя ежегодно отмечается в России 5 октября. Профессиональный праздник появился в СССР в 1965 году. Ну и последнее. В России составили базу данных народных игр. Набралось их больше 60 индивидуальных, групповых, командных, подвижных и настольных, от известных казаков, разбойников и классиков до якутской тутум эргир, алтайских птичьих жмурка, ненецкой игры хейро солнце. Как отметили разработчики, в интернете бывает трудновато найти информацию о народных играх, поэтому их проект будет интересен всем, кто интересуется культурными традициями народов России. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, дорогие друзья, вот он и наступил третий рабочий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Мы начинаем этот прекрасный понедельник, этот праздничный день для многих наших слушателей, которые, возможно, сейчас не имеют возможности побыть у радиоприемников, потому что они на работе.
3: В школе.
2: Сегодня день учителя. Дорогие наши учителя, преподаватели, бывшие, будущие, настоящие, всем вам большущий привет. Низкий поклон за труд, который вы делаете.
3: Да.
2: Потому что труд учителя — это действительно очень почетно, очень престижно и очень тяжело.
3: От себя хочу пожелать вам терпения, здоровья, ну и, конечно же, сохранять в себе этот оптимизм, потому что очень сложно порой бывает справиться с нашими детьми.
2: Да, и с вашими школьными чатами.
4: Да. Мамочка, с праздником и все учителя.
3: Да, Антош, у тебя так вообще праздник профессиональный. Да, мамулечка, у тебя учитель. У меня, кстати, тоже мама педагог. Чего это я сижу скромничаю? У меня же мама тоже.
2: Поэтому всех поздравляем. А поздравляет кто у нас? Антон Юрьев, Полиночка Жукова и Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны. Будьте с нами еще один час, потому что мы сегодня обсуждаем классную тему, которая называется так. Вот так встреча.
4: Ух ты.
2: Когда вы с кем-то постречались и столкнулись там, где вообще не должны были, или с тем, с кем не должны были. Вот расскажите нам об этом.
3: Да, мы ждем вашей истории. Можете написать в наши личные сообщения. Все мессенджеры работают.
4: И в группу ВК, естественно.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Ой, ну у елки всегда такие философские тексты, что с первого раза даже не поймешь, что она имела в виду.
1: Поэзия.
0: Да, вот нам написала Оксана. Она работала в роддоме, в приемном покое. Очень часто ругалась с фельдшером, который привозила женщин. Не по заболеваниям привозила, обнадеживала женщин, что возьмут. А потом увозила, зная, что я права. И вот я сломала ногу на улице. Приехала она и сказала: никогда не думала, что буду оказывать вам помощь.
2: Да.
0: Так вот.
2: Дай бог всем здоровья.
0: Да, это поговорка про колодец.
1: Ну да.
2: А, кстати, сегодня, друзья мои, еще помимо того, что сегодня день учителя, сегодня Всемирный день врача.
1: Да.
2: Первый понедельник октября. Еще хочется, уж раз мы говорим про сегодняшние праздники, поздравить работников уголовного розыска России.
1: О.
2: С ними тоже можно встретиться неожиданно вместе.
1: Пока хронология, знаете ли, если ты плохо учился, встретил уголовный розыск России, тебе потребуется врач. Вот, понимаешь?
2: Да, вот так вот. Вот так вот завернули мы
0: сегодня.
2: Интересный
0: сюжет, да. Так, давайте еще...
1: А вот, есть, кстати, какой-нибудь еще день смайлика сегодня? Ну, просто чтобы как-то разбавить ситуацию.
2: Сегодня Всемирный день архитектуры. Как-то это может тебе помочь?
1: Архитектура? Архитектура уголовных дел? Хорошо, да, нормально, хороший день.
0: Так, ну давайте вот от Лизочки пришло сообщение. Хорошее такое,
1: от
0: доброе.
1: От елки?
0: От другой. Поехали они отдыхать в Москву из Карелии на выходные.
2: Угу.
0: И вот гуляют, значит, они по набережной. Какой-то ажиотаж вокруг персоны. Я предлагаю поближе посмотреть. Давайте подойдем. И понимаю, что это Наваи. Мы решили пройти мимо, а он стоял прямо на дороге. Подруга ему говорит: может быть, уступите дорогу? Он мило так отошел, пропустил нас. Какой у меня был шок встретить любимого певца прямо вот в первый приезд в Москву.
1: Ну, это классно. Может, уступите дорогу? Он тихонечко ходит: дура,
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... Батарейка.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чабан.дефис.
8: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной Лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на КВНАлания.ру. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
9: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Я не лентяй. Я дегустатор безделья.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском радио «Русские перцы».
1: Вот так встреча, когда вы столкнулись с человеком, которого вообще не ожидали увидеть. Расскажите нам эту историю. Пишет нам Сергей из Южно-Сахалинска. Он много лет назад путешествовал, значит, стоит на площади Копенгагена. Сзади подходит девушка, с которой он учился в университете на Сахалине. Обрадовались встрече. На следующий день Сергей уже переехал в Стокгольм, заходит в магазин и встречает уже...
2: Другую?
1: Ее.
2: А ее?
1: Там же.
2: Сталкерша.
1: Да. Сережа, мне бы хотелось увидеть и прочитать продолжение этой истории, что сейчас мы живем в Южно-Сахалинске.
3: Да?
1: У нас трое прекрасных ангелочков.
3: Да?
1: И мы...
3: Большая квартира,
2: пентхаус. А все почему? Потому что она ему кинула в рюкзачок AirTag.
3: Да, действительно. И он постоянно в Шереметьево.
1: Да, кстати.
2: И она знала, где он. А вот Соня нам написала из Саратова. А я однажды попала в ДТП с девочкой, с которой училась в одной автошколе. Ну, не пиши.
1: Ой, Антош.
2: Название этой автошколы не пишите, пожалуйста.
3: Почему?
1: Ну, потому что антиреклама.
3: Ну, лицензию отнимут у школы, и все.
1: Ну, ладно, это же...
3: За обе там учились.
1: Автошкола не несет ответственности за то, как будет человек ездить в дальнейшем.
2: Несет.
1: Конечно.
3: Как ты не несет?
2: Очень даже несет.
3: Вот учителя несут ответственность за то, а состоялся ты или не состоялся?
2: Вообще, по-моему, должен был быть законопроект, что если ученик автошколы, получив водительское удостоверение, в течение года попадает в какое-то ДТП, то автошколу будут проверять.
3: Если попадаешь в ДТП, сдаешь еще раз ПДД. По-моему, нормально.
1: И город, и площадку.
3: Да, и компьютер.
2: Там, по-моему, уже вообще ничего нет. Там все одно.
3: Да. Городская площадка с компьютером.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один. Моя половина.
5: Для моей машины раз.

0: организации, которую мы называем странниками.
1: Он перестал быть человеком.
0: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: ПТБ.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный. Личный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А знаете, какое счастье есть в жизни? Это когда ты помнишь имена людей, которых ты встречаешь. И ты недолго вот не вспоминаешь, а сразу говоришь: «Привет, Светочка, привет, Ванечка».
1: Ну, значит, ты хорошо с ними общался.
0: Ну, дружил. Нет, значит, у тебя просто хорошая память, да, на имена. Потому что очень часто я вот вижу человека...
2: Злой, память хорошая.
0: Да, я помню, что откуда-то я его знаю. Но кто это, к сожалению, не всегда понятно.
2: Ну, всегда говоришь «привет», задаешь наводящие вопросы вокруг да около.
0: Особенно, вот если это... к тебе подходит первому.
2: Да,
0: да ты
2: привет,
0: что?
2: Привет!
0: Привет! Да. А кто это?
2: А Ленка, ты помнишь? Ленка, да! Вот это вот. Но самое интересное, когда ты приезжаешь куда-то, и ты с человеком не мог встретиться, и забыл уже про него лет так 25-30, вот, и встречаешь их где-нибудь в совершенно другом городе, в невзрачном месте, в какой-нибудь кафешке.
0: Да.
2: Он сидит и говорит: ты говоришь: а ты что здесь делаешь? Ощущение, что вы друг за другом следили.
0: Меня смущает, Антон, только вот эта цифра 25-30.
2: А меня не смущает, это вас смущает, вы же молодняк, а меня не смущает.
0: 25-30, это мы что, где? Мы в песочнице играли, что ли?
1: В детском саду.
2: Вы? Вы рядом лежали вот это вот с
1: бирочкой. Ну, эти кабачки мы были такие?
2: Да, ну кабачки, да, нет, ну он кабачок, а ты, конечно,
0: не надо про наш возраст.
1: Кабанесса.
2: Кабанесса.
1: Заметь, это я сказала.
2: Заметь, а я поддержал.
0: Ну ладно. Однажды я шел, кстати, по набережной в Стамбульчике.
2: Ну и шел, в чем проблема-то?
0: А я и шел, и никого не трогал.
1: Да не знаю, и что?
0: И тут я, значит, слышу голос из рекламы.
2: Из прекрасного далека.
0: Знаменитый диктор, чьим интонациям я учился, когда слушал его в молодости. Обожаю этот голос, Сева. Практически виртуальный учитель. И я ему крикнул: «Сева, алло, привет!» И вот мы, значит, мы два диктора стоим под мостом в Стамбуле. Это было удивительное совпадение, конечно.
1: И озвучиваете местную рекламу.
0: Причем на турецком.
1: Да.
2: Попахивает безработицей. Два диктора под мостом. Турции.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Да, тут прилетела история, которая заслуживает, мне кажется, даже какого-то сериала.
3: Но. Заслуженная история России.
2: Анютка пишет, что много лет назад у подруги была история. У нее, значит, у подруги муж военный, уходит в ночь на ночное дежурство. А мы решили девчонками собраться.
3: Угу.
2: Да. А он звонит, она ему говорит, что ой, сейчас сына укладываю спать. Буду заниматься домашними делами. Он мне говорит, а я уезжаю на заставу, связи там не будет. Значит, все, пришли мы в кафе, а через час туда приходит муж подруги.
3: Угу.
2: Сначала был скандал, потом уже смеялись. Он боялся сказать, что поедет сослуживцу на юбилей, она побоялась отпроситься с подругами в кафе. Вот такая неожиданная встреча со своим мужем и со своей женой.
3: Ага.
2: Да?
3: Вот так как... встреча.
2: Сериал.
3: Да.
2: Можно раскрутить на несколько сезонов.
3: Нормально.
2: Да.
3: Да. Если серии по 20 минут, то угу. вообще можно и два сезона сделать.
4: Ну, в принципе, да, почему нет?
3: Да.
2: И такие дела.
3: В первом сезоне муж уходит на вахту, во втором угу. сезоне муж возвращается.
2: Ну, конечно, не хочется, чтобы такое было. Надо
4: как
2: доверять.
4: Будет называться этот сериал?
2: Недоверие судьбы.
3: Mm-hmm. Ушел и сразу же вернулся.
4: А, долго,
2: кафе слишком судьбы.
4: Долго.
3: Да, и саундтрек. Уйди, чтобы вернуться.
4: А, быстренько сообщение от Наташи еще прочитаю. Она в старшей школе сбегала из дома. И когда ее нашли с полиции, привезли ее в кабинет ПДН. Каково было удивление, когда снимать отпечатки пальцев пришел любимый историк, который не так давно уволился из школы якобы в кадетский корпус. А позже, лет через пять, я приезжала в родной городок в отпуск и опаздывала на автобус. Мы вызвали такси, и за нами приехал тот же историк. Привет вам, Олег Владимирович, с праздниками. Наташа из Красноярска.
3: Отличная история.
4: Да, но просто ваша матрица, она экономит немножко на NPC. Она вам персонажей клонирует и как бы одного и того же везде добавляет.
3: NPC-матрица.
4: Ну, как бы да.
2: Экономная.
4: Экономная матрица. Ну, надо ресурсы. Видеокарты нынче дорогие, ребята. Оперативка вообще подорожала.
0: На русском радио «Русские перцы». Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Офер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: С годами все проходит, и даже годы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Нет, я так обычно с зеркалом разговариваю. Я это ты это я, никого не надо нам.
1: Эгоистка.
0: Выбираю себя.
1: Ай, ну а мы выбираем Тимура Бодрова.
2: Доброе утро, ребята.
1: Приветики.
2: Ну что, как вы себя чувствуете?
0: Кстати, вот наша с тобой встреча здесь, это тоже было что-то неожиданное.
2: Вообще не знали.
1: Мы были в шоке.
2: Мы сами были в шоке, ребята.
0: Когда ты пришел, да.
2: Ну что, ребята, раз уж ты начал такую звездную колею, давай я расскажу о неожиданных встречах с известными людьми.
1: Давай.
0: Не, ну мы уже знаем, что ты встречался с той самой, как бы... Она была высоко, ты был низко.
2: А, ну да. Так, я правда не понял.
1: Загадками.
2: Ну, да.
1: Дим говорит загадками.
2: Хорошо, ладно.
0: Но это артистка, которую здесь нельзя называть.
3: Дима Ребус.
0: Она поет, потому что не по-русски.
2: Я, кстати, знаю актрису, которая не по-русски играет, а я ее встретила однажды на вокзале, представляешь? А скороносная, между прочим.
0: Все, опять загадки. Давай теперь уже
2: называй
0: фамилию. Ладно,
2: короче, все. Я был в городе Парижу, вот, и приехал на электричке из Лондона.
1: Ага.
2: Вот, и на вокзале, соответственно, лондонском, вот, встретил эту актрису, зовут ее Жюльет Бинош.
3: Да.
2: Вот,
3: ничего
2: она,
3: себе.
2: Да, она играла в фильме «Шоколад», и вот что-то там, американский, этот, английский пациент.
1: Да.
2: Вот, и стоит такая тетенька простая, без макияжа, в телефончике, видимо, кого-то, наверное, меня, конечно, встречала.
0: И говорит, ага. Тимур,
3: бонжур. Пойдем гулять, Жюльет Бинош. Ну что ж,
2: есть лягушек. Вот, приготовил, как раз наловил для тебя. Ну ладно, а из наших я однажды видал Кэти Топури. Она, видимо, опаздывала на какое-то интервью где-то в районе Арбата, бросила свою тачку и...
1: Побежала?
2: Да, по подземный берег. Тимур! Я опаздываю, не могу говорить с тобой, пока-пока!
3: Я не могу, ну да.
2: Ну и однажды Сергей Лазарев, Тимур тоже. Мне кажется, я его видел в каком-то этом... Аэроэкспрессе, вот он тоже, видимо, опаздывал.
3: Так он машинистом раньше работал.
2: Я знаю, что стюардессой одна артистка работала.
3: Да,
2: машинист,
3: да, работала. Юнка
2: новый
3: работала,
2: факт, да.
3: Да,
2: вот,
3: да.
2: Поэтому вот такие у меня были неожиданные встречи. Ну ладно, еще один иностранный артист. Я с ним в рукомойнике встретился.
1: В рукомойнике?
3: А как ты туда поместился?
1: Это что вы делали там?
3: А что вы делали?
2: Мы мыли руки, знаешь, ничего такого.
3: Чьи?
2: Уилл Смит там был, короче.
3: Ничего! Ничего себе!
2: Я почему-то сразу забыл все английские слова. Прости, моя учительница по английскому языку, с днем, учитель тебя. А, вот, вас.
3: А, нас.
2: Их.
3: А как ты Уилл Смиту сказал? Мыло, передай.
2: Да.
0: Здравствуйте, я.
2: Полотенце. Can I have my полотенце, please?
3: Пожалуйста, уйди из моего умывальника, я здесь сам моюсь.
1: Какие классные у тебя истории, Тимур. Спасибо тебе большое.
3: Ничего себе.
1: Продолжай делиться ими с нашими слушателями.
3: Ой, тоже мне Уилл Смит, Джульет Бинош. Звонит мне вчера, значит, Шарлиз Терон. И говорит, тебя тут ищет Анджелина Джоли.
1: Да.
2: Фильм «Дюна» нужен, это. Тимати Шла мы заменяем,
3: Дюна,
2: да,
3: вот,
2: да.
3: И Синчукова позвонила с Рыбиным тоже. А, пойдемте отдыхать.
1: Пойдем.
3: Да, вот это Морозов, это Жукова, это Юрьев, это «Русские перцы». Вам до свидания. Бодрова здесь оставляем. Пока.
1: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Вы как относитесь к бракосочетанию?

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатную путевку.
0: Сибирь.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти вернулись к идее ввести плату за использование VPN. Минцифра обсуждает с операторами связи введение тарифов за использование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G. Ранее в министерстве заявляли, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет такой технической возможности. Весной СМИ писали, что Минцифра попросила операторов связи до мая 2026 года ввести плату в размере 150 рублей за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 гигабайт, однако этого не было сделано. В России увеличат финансирование школьного питания. На бесплатное горячее питание младшеклассников в следующем году направят почти 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Закон о бесплатном горячем питании школьников был подписан 6 лет назад. Банки получили право брать комиссию за обмен монет на купюры в банкоматах. Размен денежных знаков считается отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату. Ее размер кредитной организации определяют самостоятельно, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов. Центробанк регулярно проводит акцию «Монетная неделя», в рамках которой монеты можно обменять на банкноты абсолютно бесплатно. Ну и последнее. Ученые выяснили, что для организма вреден не только избыток соли, но и ее недостаток. Как показали исследования, нехватка соли ухудшает память. В ходе эксперимента на мышах животных на 14 недель разделили на три группы с нормальным, очень низким и очень высоким содержанием соли в рационе. В итоге при недостатке соли в мозге падал уровень белков, нужных для связи между нейронами, а при избытке усиливалось воспаление. Для нормальной работы мозга, заключили ученые, нужен баланс. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Я вот подумал, что если примета «как встретишь Новый год, так его и проведешь» работает и по понедельникам, а? Ну вот, как будто бы, как встретишь, так тебе и надо. Вот, и если относиться к понедельнику как к неизбежному злу, то оно с тобой обязательно случится на неделе. Поэтому предлагаю, друзья, перепрошиваем отношение к первому дню, меняем ритуалы. Планируем на вечер что-то приятное, чтобы жить в предвкушении. Откладываем самые сложные, нудные, неприятные дела, по крайней мере, в первой половине дня. И ключевой элемент – правильный саундтрек. Русское радио. Идеальный плейлист. Я, Тимур Бодров, уже подобрал. Ну и давайте начнем с танцев.
3: Как

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да, учительница по английскому, я уверен, была довольна, когда слышала эти истории. Эту историю учительницы и преподавательницы как Димина, так и у Мари Краймбрери. И, по-моему, песня, отзвучавшая, это вообще лучшее ей поздравление с сегодняшним днем учителя. Да, пользуясь случаем, и я хотел бы к дорогим Жаннам Аркадьевным и Еленам Николаевным обратиться. Да, спасибо вам за ваше терпение и за то, что не ставили двойки за невыученные уроки. День учителя сегодня, 5 октября, и я думаю, что масштабный марафон благодарности и поздравлений в вашу честь, в честь учителей, мы сегодня обязательно устроим позже, например, в столе заказов. А пока на русском солирует тот самый... Весельчак-прогульщик с задней партой.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять

0: Проконсультируйтесь с врачом.
1: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Да, потерял ключи от счастья Дмитрий Колдун. Такой вот он домушник-неудачник. Но если серьезно, то парню мы, конечно, сопереживаем, но уверены, все наладится, и дождь закончится, и она его и услышит, и простит. Но также важно, конечно, помнить, мы сами, друзья, выбираем, какие двери в своей жизни открывать, какие закрывать наглухо. Давайте сегодня, по крайней мере, точно закроем дверь для уныния, особенно на старте новой трудовой недели. Вы слушаете «Русское радио». Продолжим позитивно в компании с Дмитрием Маликовым и Нюшей.
1: «Русское радио».

0: Уверен, вы там не скучаете. Ну, по крайней мере, в компании с русским вам не скучно. А вот тосковать по ком-нибудь вы можете вполне. Это, разумеется, не мое разрешение. Кто я такой, чтобы выдавать лицензии на драму? А это мое такое предположение. Ну и да, я сам по себе знаю, как это бывает. Вот эта тоска, особенно на первых порах любви, когда и фон гормональный барахлит, и логика временно покидает чат. Так что тоскуйте по нему или по ней на здоровье, но хотя бы делайте это ритмично. Ритм на русском у нас здесь далее задают Винтаж, Мод и Бьянка.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Магнит семейный и магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов». 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам-МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Небо нас порадует, ну, если слово «порадует» вообще уместно в данном случае. На этой неделе в центральной части России будет хмуро, серо и вот временами плаксиво. На Урале и в Сибири я подсмотрел, к дождю вообще начнет подмешиваться первый снег, и только жители юга будут смотреть на остальную страну с легким превосходством, там до плюс 20. Но какие бы погоды ни рисовала небесная канцелярия у вас, с любимой музыкой на русском — идеальный октябрь.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла и ветер северный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить определение нуждаемости граждан в жилье и учитывать только жилую площадь. Как рассказали авторы законопроекта, сейчас при определении нуждаемости семьи в жилье учитывается вся площадь квартиры, включая туалет, коридор и кладовку. Если формально норма соблюдена, людям отказывают в постановке на жилищный учет. Количество операторов связи в России за год уменьшилось почти на 20%. Сейчас в стране работают чуть больше 7 тысяч провайдеров. Одновременно сокращается количество действующих лицензий. В Роскомнадзоре объяснили, что прекращение действия лицензий в основном связано с тем, что компании не оказывают по ним услуги связи, пишет газета «Коммерсант». Как рассказали представители рынка, часто лицензии оформлялись не для запуска сетей, а для перепродажи. С 2024 года стоимость лицензии повысилась более чем в 100 раз. В России выросло число ищущих работу парикмахеров и тренеров. Причина в том, что специалисты из бьюти-отрасли и фитнес-индустрии, работавшие самостоятельно, теперь пытаются официально трудоустроиться. Однако работодатели, у которых растут издержки в бизнесе, пока не торопятся набирать дополнительный персонал. По словам представителя рынка, в бьюти-отрасли мастера стремятся официально трудоустроиться из-за изменившихся условий работы. Так у частных мастеров оказались ограничены возможности рекламировать свои услуги. Далее о спорте. Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-5 мирового рейтинга. Он поднялся на одну строчку благодаря успешному выступлению на азиатской серии турниров. Неделю назад россиянин выиграл соревнования в китайском Ханчжоу, а на проходящем в эти дни турнире в Пекине пробился в полуфинал и продолжает борьбу за титул. В первой сотне мирового рейтинга находятся еще три россиянина – Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Одно целое. Да, Русское радио и вы, наши слушатели, преданные, действительно неразделимый дуэт. Как пельмешки и сметанка, как раннее утро и крепкий кофе, ну и как любимая песня в эфире и желание сделать погромче.
1: На Русском радио Тимур Бодров.
0: Да. Приветствую вас, друзья, зовут меня Тимур Бодров, и мне, собственно, по должностным обязанностям положено дарить вам бодрость, улыбки, хорошее настроение. А сегодня у нас что? 5 октября на календаре, и сегодня имеется отличный праздник, называется «Сделай что-нибудь приятное». Дата, которая напоминает, что самое маленькое действие может запустить лавину хорошего настроения. Ну, как вариант, можно, например, оставить коллеге любимому записку под клавиатурой с пожеланием чего-то поддерживающего, угостить весь офис, да, заказать вкусняшку, ну и всегда... Отлично работает комплимент. Из музыкальных радостей на русском далее любимые песни от Мари Краймбрери, Виктории Дайнека и Максим. Встречайте.

0: Реклама на русском.
1: Что? Меня снизили? Что?
2: Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
1: Сегодня я на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать не торопясь.
3: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: А дышать мы иногда, конечно, забываем. Например, когда среди ночи открываешь пакет с чипсами, так, чтобы не разлюбить, не разбудить любимку. Когда пытаешься вдеть нитку в игольное ушко. Ну и классика жанра, когда случайно уронил мобильный телефон экраном вниз и страшно его поднимать. Я, Тимур Бодров, желаю, чтобы дыхание у вас перехватывало исключительно по приятным поводам. Ну, например, от невероятной красоты, от смеха или в моменты трепета и близости.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну,
2: давай, вот конечно, смотрите, а человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова острый ум.
3: Да.
2: Острый значит быстрый. Это
3: да.
2: значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит: колющая, режущая, я говорю: мой острый ум.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Полюбите понедельник, потому что за ним приходит вторник, а там и пятница недалеко. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Мне, кстати, так ни разу и не повезло до сих пор. Я так ни разу и не застал белые ночи во всей их красе в Санкт-Петербурге. Да, потому что визиты мои в северную столицу были уже в июле-августе, а там только остатки сладкие. Но и они меня радовали чрезмерно, потому что в отличие от Москвы, световой день там длился намного дольше, вот тем самым увеличивая моменты наслаждения и солнцем, и летом. Ну, а вообще, я думаю, было бы здорово, да, если бы радость, наслаждение были бесконечными. Вот только это опасно, по-моему. Есть риск, что мы перестанем их ценить. Поэтому все пусть остается как и было. Как там пелось? Радости, скупые телеграммы. Ну, разве что у нас на русском музыкальные радости бесконечные в режиме 24/7. Сейчас вместе с вами буду радоваться появлению Полины Гагариной.
1: Русское радио.

0: На русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня напомню про одно интересное блюдо, которое уже давно из экзотических и редких на кухне превратилось в вполне обычное, но все такое же вкусное. Шакшука. Если объяснять, это яичница с помидорами или в помидорах. В моей семье всегда был рецепт яичницы с помидорами, отдаленно похожий на шакшуку, что дает возможность предположить, что шакшука на столах появлялась, может быть, только в разных вариантах. В переводе с арабского шакшука значит просто мешанина или смесь, кому что кажется более благозвучным. И тот, и другой вариант передают саму суть. Несколько ингредиентов соединены и перемешаны, чтобы получился новый сложный вкус. По поводу происхождения шакшуки много споров. Все же ее готовят и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Впрочем, в большинстве источников говорится о тунисском происхождении блюда. Другая популярная версия – шакшуку придумали в Йемене. В каждой стране, где яичница задержалась, появились свои кулинарные приметы и вариации. Классикой считается смесь тушеных помидоров, болгарского перца и лука, приправленных оливковым маслом и специями и доведенных до нежной, но не вялой консистенции. И погруженные в эту овощную смесь жареные яйца пашот. Сверху вся эта красота посыпается свежей кинзой. Готовится шакшука при закрытой крышке, так что еще жидкий желток слегка затягивается белком. Перец чили добавляют по вкусу, иногда даже очень много. Шакшука – отличный вариант, если обычная яичница уже поднадоела. Просто добавляйте южной яркости в это блюдо и готово.
0: Русское радио.

0: мы.
1: И вместе мы, друзья, отсчитываем дни до 5 декабря, той самой даты, когда случится главное музыкальное событие года, 31-я церемония национальной премии «Золотой граммофон». К этому мероприятию мы готовимся. Ну и вам никак нельзя оставаться в стороне. Хотим, чтобы вы, как поклонник, как фанат, помогли любимому артисту стать частью грандиозного шоу. И у вас есть такая возможность, по-моему, глупо ею не воспользоваться. В эти дни в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Для этого заходите в группу «Русского радио» и в специальном мини-приложении отмечайте три главные, три любимые, три важные песни этого года. И самое главное, среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на церемонию 5 декабря, поэтому не теряйте времени и до встречи на «Золотом граммофоне».
2: Русское радио.

0: мы едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней.
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио. Реклама на русском.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
8: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

новая музыка от Светы. Ее первая сольная работа после двухлетнего перерыва. Песня, которая идеально удерживает планку фирменного стиля певицы. Мечтательный дэнс-поп, плотный электронный грув и, конечно, нежный, чувственный, всегда узнаваемый вокал артистки. Песня «Все в курсе». Все в курсе. Ну и, конечно, друзья, вы в курсе, что нужно делать, если новинка вам понравилась. Разумеется, поддержать ее в хит-параде Русского радио «Золотой граммофон». Ждем голоса. Света тоже ждет на сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Будьте в Кавказе 12 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники перешли к персонализированным атакам на россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, преступники изучают соцсети, профессию, интересы и семейные обстоятельства жертв. Вместо стандартных схем злоумышленники теперь используют сложные сценарии, которые выглядят связанными с жизнью человека. Такая подготовка повышает доверие и эффективность манипуляций. В качестве примера МВД описывает цепочку действий. Сначала пользователю присылают фишинговую ссылку, затем следует звонок от лжесотрудников банка или полиции с требованием перевода денег. В схему могут быть включены визиты подставных курьеров. Будьте бдительны. Заморозки ожидаются в Северной Осетии, об этом сообщает МЧС по региону. По данным ведомства, ночью и утром 6 октября температура воздуха и поверхности почвы в республике может опуститься до 3 градусов мороза. В связи с этим существует риск возникновения ЧС. Жителям рекомендуют учитывать похолодание при планировании поездок и позаботиться о растениях, чувствительных к низким температурам. Сегодня Всемирный день учителей. Россия отмечает его с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник приходился на первое воскресенье октября. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Пожелал всем благополучия, счастья и профессиональных успехов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
3: Интересно, сколько среди нас сегодня было тех, кто начал день с мысли: вот бы понедельники взять и отменить. Да, но если отменить понедельники, то, сами понимаете, всю дурную славу примет вторник и станет главным спонсором нашего дергающегося глаза. Вот, да, понедельник, но понедельник – это необходимое зло и щит для всей остальной недели. Да, это тот самый день, который принимает на себя до 90% уныния, позволяя вторнику быть терпимым, среде обнадеживающей, а четвергу и пятницы прекрасными. Ну и давайте, как завещали гости из будущего, Ева Леонидовна, только на лучшем будем концентрироваться, ведь понедельник – это прилив сил, легальный повод начать заново. Ну и понедельник – это всегда радость встреч с коллегами, да?

понедельник. Удобный повод что-нибудь понеделать. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: проблем авиации не оставляет Валерию, и самолет ее уносит, и вот заберет маленький самолет. Вот. И не случайно, я думаю, потому что для меня лично самолет — это такой крылатый телепорт в лучшую жизнь, в отпуск, в теплые волны, и систему «все включено». Да, самолет традиционно дарит мне такое детское предвкушение чуда. Вот, надеюсь, и вам, если у вас, конечно, нет аэрофобии. 12.15 показывают наши русскородийные часики. У штурвала я, Тимур Бодров. Ну и давайте, музыкальный полет наш проходит, проходит нормально. Среди попутчиков скоро группа «Рефлекс», Роман Архипов и «Бандерас».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я выбираю технологию, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 5-7.

Как говорят люди знающие, психика наша довольно быстро принимает решение, доверять человеку или нет. Это происходит буквально за мгновение, за несколько секунд. Мы можем решить, можно ли доверять человеку, стоит ли с ним продолжать общение. Но только здесь важно помнить, друзья, это здорово работает в дружеской беседе. А вот в вопросах денег, личных данных, безопасности нужно быть внимательной, потому что это все может быть ловушкой, которой пользуются мошенники. Да, мы, Русское радио, ваше доверие ценим и ваши ожидания обязательно оправдаем. Любимых мелодий, ради которых стоит задержаться, вместе с нами будет много. Ждем Зиверт, Леонида Агутина, Владимира Преснякова. И прямо сейчас в эфире она, русская красавица Ханна. We'll be right back.

0: Если у вас в эти дни тоже кусочки льда в сердце собираются, пора им устроить баню, растопить все как следует. Ну, для начала, конечно, погрустить себе вдоволь, прожить обиду, выплакать, быть может. А потом, как мы знаем, лед тает от тепла, от разговоров душевных, от объятий, ну и от спорта и танцев. Вряд ли, конечно, мы будем отжиматься, пресс качать прямо в офисе, а вот легкие танцы до кулера, до уборной, почему нет? Тем более Тимур Бодров аккомпанемент идеальный для вас на русском уже подготовил. Скоро в компании нашей Артик и Асти и Зиверт.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дима Билан и песня Карлсона «Ты уснешь, малыш». Кстати, что интересно, на родине мужчина этот в самом расцвете сил, ну, в смысле Карлсон, не Дима Билан, далеко не так популярен, как у нас, и мало того, в Швеции Карлсон в каком-то смысле является даже отрицательным персонажем. Если читали, в оригинальных книжках он там ворует, ломает, устраивает пожары, улетает в самый ответственный момент. Ну а в нашей стране любовь к Карлсону, абсолютную любовь, случилась благодаря, во-первых, переводу гениальной Лилианы Лунгиной и, безусловно, мультфильму 68-го года. У нас Карлсончик дорогой, такой бунтарь против строгой системы и скучных правил. Вот, поэтому и мы на русском. Давайте в этот понедельник разрушим серую рутину яркими музыкальными красками.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Пособие при рождении ребенка в следующем году превысит 30 тысяч рублей. Сумма увеличится примерно на 2 тысячи. Повышение проведут в рамках ежегодной индексации социальных пособий с учетом роста цен, рассказали в президентской академии. Кроме этого, в следующем году проиндексируют все основные виды пенсий. Страховые выплаты будут повышены дважды. Первая индексация пройдет с 1 февраля, вторая с 1 апреля. Социальные пенсии увеличат весной. Во всех российских регионах планируют создать центры энергосбережения. Такой проект закона внесла в Госдуму группа сенаторов. Речь идет о специальных учреждениях, которые займутся координацией и контролем за тем, как госучреждения и муниципалитеты выполняют требования по энергосбережению. Сейчас такие центры работают в 51 регионе, но для них нет единых правил. В прошлом году в Нагатинском Затоне открылась новая московская верфь. Сегодня здесь идет работа над двумя моделями. Это «Москва-1.0» для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно «Москва-3.0». В поставке оборудования и комплектующих для столичных электросудов участвуют заводы, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Самарской областях и Пермском крае и других регионах. Все основные узлы и агрегаторы электросудов, включая корпус, двигатель, систему управления и программное обеспечение, производятся исключительно в России. Ну и последнее. В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. По традиции программу открыла Нобелевская премия по медицине. Ее вручили за развитие оптогенетики. Это научное направление на стыке генной инженерии, оптики и физиологии. Премию присудили группе ученых из Германии и США. Завтра Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по физике. Нобелевская неделя продлится до 12 октября. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Млечный Путь и Черные дыры. Да, море отчаяния, но и целый океан радости.
1: На русском радио. Тимур Бодров.
0: Да, приветствую вас, друзья. Я Тимур Бодров на русском радио. Приветствую в этом дне прекрасном, 5 октябрьском. Я вот, кстати, заметил, что летом, например, так не хочется, чтобы время торопилось. И вот меня огорчает иногда. О, уже июль пришел. А вот сейчас наоборот. О, 5 октября, здорово. До Нового года осталось 87 дней. Вот, ну или до какого приятного события вы там ведете обратный отсчет. Например, 61 день до золотого граммофона. Да, 5 декабря случится событие грандиозное. В общем, радостно на душе у меня от того, что время не стоит на месте, и мы летим навстречу приятным событиям. В этом часе таковыми приятными станут встречи с группой «Руки вверх», Филиппом Киркоровым, Нюшей, Ириной Дубцовой и трио «Серебра». Ну, кто хотел сейчас новой музыки? Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Не молчи, время не бесконечно для нас.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банкахалва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupello.ru. Упаковочные материалы. Нужная реакция. Рядом.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: И все-таки прощальные слова «давай, до свидания» звучат достаточно оптимистично, жизнеутверждающе, я бы сказал. «До свидания», то есть «до встречи», значит, встреча еще случится. И значит, есть шанс сохранить добрые отношения после разрыва. Вот, конечно, потребуется время, чтобы раны затянулись. Ну а потом вполне возможно сохранить теплые, дружеские, хорошие, уважительные отношения. Я, Тимур Бодров, всегда за это топлю, потому что в мире и так много негатива. Так что, друзья, берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте «Русское радио». Слушайте Ирину Дубцову, группу «Серебро» и Александра Панайотова.
1: «Русское радио».

0: Банк ВТБ. О, 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2020 года.

повенчала навсегда Вологда, но городов в России много, поэтому можно цепочку продолжить. Например, влюбилась где? На Тверской в Москве. Схожу от тебя с ума. Помоги, Кострома. Или вот вариантик: встретил нас Анапа, и вот теперь ты папа. Нет, можно, конечно, и драматизма добавить, как традиционно в песнях Ирины Дубцовой. Например, уехала тебя во Псков, освободилась от твоих оков. Ну, я думаю, этот вариантик нам нужен не очень. Пусть уж лучше свадебные кружева

Полюбите понедельник, потому что за ним приходит вторник, а там и пятница недалеко. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

0: Вот она, та самая попутчица, с которой и так приятно провести вечер, душу излить, обняться, может быть, даже под стук колес. Но невозможно удержать, потому что ее дом — это сама дорога. Слава только что на русском, ее культовый хит «Попутчица». Ну а если немного пофилософствовать, жизнь — это, конечно, бесконечное шоссе, мы все там попутчики. Вот главное, правда, на этой дороге не доехать до финиша быстрее всех. И по возможности сделать так, чтобы и тебе, и тем, кто одновременно с тобой в пути, было тепло, уютно и не скучно. Вот, ну и сейчас попутчик, с которым никогда не заскучаешь, Филипп Бедросович.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
20: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 4.

0: Да, друзья, русское радио. В эфире только что не статичная пыльная скульптура, а живой, роскошный и даже капризный поп-арт-объект. Экспонат, короче, по имени Мия Бойко. Меня зовут Тимур Бодров. Скоро в эфире наша Мнюша. А в следующем части, надеюсь, узнаю и ваши имена, и имена тех, кто вам дорог, тех, кого вы любите. Стол заказов скоро. Готовьте ваши приветы и поздравления. А я пока в мессенджере Макс подготовлю специальный пост. Там вы буквально за несколько минут до старта программы можете отправлять ваши послания. Да, отправляйте, чтобы они наверняка прозвучали в эфире.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Кавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники перешли к персонализированным атакам на россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, преступники изучают соцсети, профессию, интересы и семейные обстоятельства жертв. Вместо стандартных схем злоумышленники теперь используют сложные сценарии, которые выглядят связанными с жизнью человека. Такая подготовка повышает доверие и эффективность манипуляций. В качестве примера МВД описывает цепочку действий. Сначала пользователю присылают фишинговую ссылку, затем следует звонок от лжесотрудников банка или полиции с требованием перевода денег. В схему могут быть включены визиты подставных курьеров. Будьте бдительны. Заморозки ожидаются в Северной Осетии, об этом сообщает МЧС по региону. По данным ведомства, ночью и утром 6 октября температура воздуха и поверхности почвы в республике может опуститься до 3 градусов мороза. В связи с этим существует риск возникновения ЧС. Жителям рекомендуют учитывать похолодание при планировании поездок и позаботиться о растениях, чувствительных к низким температурам. Сегодня Всемирный день учителей. Россия отмечает его с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник приходился на первое воскресенье октября. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Пожелал всем благополучия, счастья и профессиональных успехов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Все самое важное поведала только что наша коллега Кристина Кураева. Ну а я, дорогие мои, про расслабление, отдых и добрые теплые пожелания. Здравствуйте! Стол заказов открыт, и в столице уже 14 часов и 2 минуты. Начнем мы, конечно, очередной музыкальный час с поздравлений. Сегодня всем учителям дарят большое количество подарков, самых разнообразных, начиная от цветов, завершая вкусными конфетами и открытками, теплыми роликами. Ну, а я, как педагог по образованию, собственно, тоже, знаете ли, получила добрые сообщения. И огромнейшее спасибо хочу сказать всем тем, кто вспомнил. Ну, а вот в эту секунду всем слушателям я напомню. Вы, дорогие мои, можете принять активное участие в столе заказов. Как вы это будете делать, выбирать только вам, потому что есть целых два способа. Выбирайте, можно позвонить по номеру 534646, код города 8672. Это на тот случай, если вы за пределами Владикавказа, мало ли вдруг у вас сегодня выходной, несмотря на то, что для всех будний насыщенный день. Ну и, конечно, не забывайте отправлять сообщение плюс 7-988-877-107-9. Это русское радио Владикавказ, и стол заказов открыт.

Ну, в общем, какой-то спорный вопрос. Обычно утверждаю, что рядом с любимым человеком, наоборот, время становится каким-то еще более скоротечным. А вот тут у ребят из градусов, напротив, интересная ситуация. Рядом с тобой замедляется время. Мы с вами, дорогие, продолжаем. 14 часов и 10 минут в столице. Всем еще раз привет от Русского радио. У нас во Владикавказе потрясающая, теплая, ясная, солнечная погода. Конечно, ожидаются вроде как какие-то заморозки, но при этом я вроде проверяла, и опять-таки спорный вопрос. В общем, сегодня достаточное количество спорных вопросов. Единственное, что неизменно, это ваша возможность принимать активное участие в столе заказов. Мы приветы и поздравления ваши ждем. Плюс 7 988 877 107 9. Присылайте свои сообщения, все обязательно почитаю и с удовольствием озвучу.

0: Ой, люли мои, люли, дорогие, у нас русское радио, у нас стол заказов и час приветов, так что поскорее иду поактивнее.
1: Всем привет! Это моя Мишель, и вы слушаете нашу новую песню «На малиновой луне» на русском.
2: Русское радио.

Если честно, я такую песню могу посвятить какому-нибудь хрустящему хлебушку. Потому что я при любых обстоятельствах и во тьме, и в зной могу найти его по аромату, я не знаю, просто на ощупь где-нибудь. Так что если бы приходилось с этим справляться, дорогие мои, я уверяю, я бы пела «Я найду тебя во тьме, найду и съем». Слушайте, ну это потому что время обеденного перерыва, на самом деле, поэтому абсолютно все, конечно, сразу ассоциируется не совсем с тем. 14 часов и 22 минуты во Владикавказе. У нас с вами продолжается стол заказов. И это Владикавказ солнечный, прекрасный, свежий, красивый, очень теплый город, в котором сейчас находится большое количество, я думаю, что очень приятных, теплых и таких же добрых людей, которые приехали погостить. Так что всем гостям республики давайте пожелаем хорошего отдыха. Пусть самые приятные фотографии, пусть самые добрые и нежные воспоминания у вас останутся, дорогие мои. Помните, что мы вам рады. Ну и, конечно, всем тем, кто как-то причастен к развитию туризма, тоже огромный привет от Русского радио. У нас с вами стол заказов. Я очень скоро почитаю текстовые послания. Пока еще раз напомню номер прямого эфира 53-46-46, код города 8672. А еще можно сообщение отправлять плюс 7-988-877-107-9.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Стол заказов русского радио.
10: Итак, здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте приветы всем слушателям. И если можете, поздравьте мою любимую Татьяну Ивановну с ее профессиональным праздником. И вообще всем школам Осетии огромнейший привет. Но я думаю, что не только школам, наверное, да, всем образовательным учреждениям, потому что педагогов по всей Осетии уйма, и все они просто на все 100% отдают себя. У них очень нелегкий труд, и надо поблагодарить. Поэтому, уважаемые педагоги, мы обращаемся к вам с профессиональным праздником. Добрый день, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Есении и поздравьте с прошедшим днем рождения. Мы желаем здоровья и успехов. Пусть у нее в жизни все складывается так, как она задумала. Это сообщение от семьи Бязаровых. А вот еще кое-что. Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь песню Ханны, если вы не против. Как же я могу быть против? Это стол заказов.

все обязательно будет хорошо, особенно в компании Русского радио, потому что с нами по-другому быть не может. Сегодня, 5 октября, не только профессиональный праздник, еще и Глуаев Артур Святославович, директор СДЭК, отмечает свой день рождения. И от коллектива, конечно, самые добрые и теплые пожелания и поздравления. Ну, собственно, пусть у всех именинников все будет хорошо, дорогие. Это Русское радио, и стол заказов во Владикавказе продолжается.

0: Реклама на русском радио. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь, это новый магазин Frost Всем на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. Frost Всем, 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: Лина, передай, пожалуйста, привет Багаевой Илоне. Пусть она поскорее посмотрит на свой телефон. Не можем до нее дозвониться, но точно знаем, что русское радио она вообще никогда не отключает. Даже спит под вашу музыку. Слушайте, как здорово это осознавать, так приятно. Вы знаете, кстати, вне зависимости от того, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались, вы вообще везде можете нас слушать и не выключать, даже когда вы спите, потому что слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. 14 часов и 53 минуты. Я продолжу зачитывать приветы. Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте нашему коллеге Артуру Габисову, что мы его очень ждем на работе. Без него приходится выполнять абсолютно все его задачи, а мы уже подустать успели. Так, все. Переставайте болеть. Тут написали, что простудился. Мы вам желаем скорейшего выздоровления и здоровья. Ребята уже хотят в отпуск. Здравствуйте, Линочка. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь очень старую песню. Так хочется ощутить себя в молодости. Ой, слушайте, ну вообще, мне кажется, сейчас вся эта тема, она как никогда популярна. Давайте вместе будем ощущать себя молодыми, подпевать под восточную песню, а еще лучше подтанцовывать. Всем спасибо за внимание. Стол заказов на данном этапе с вами прощается. Счастливо оставаться. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министр финансов заявил, что проект бюджета устойчив к любым сценариям. Дефицит бюджета находится на безопасном уровне около 2% ВВП, а размер госдолга сохраняется под контролем, подчеркнул Антон Силуанов. Ранее в Кремле заявили о финансовой устойчивости и стабильности бюджета на следующие 3 года. Замглавы администрации президента Максим Орешкин пояснил, что бюджет сформировали с учетом низких цен на нефть. В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, циркулирующих в России, к которым пока нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться, отметили в ведомстве. Там добавили, что в этом сезоне все вакцины против гриппа полностью обновились. В первую очередь прививку врачи советуют сделать детям, а также беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется в течение 2 недель. В прошлом году в Нагатинском затоне открылась новая московская верфь. Сегодня здесь идет работа над 2 моделями. Это «Москва 1.0» для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно «Москва 3.0». В поставке оборудования и комплектующих для столичных электросудов участвуют заводы, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Самарской областях и Пермском крае и других регионах. Все основные узлы и агрегаты электросудов, включая корпус, двигатель, систему управления и программное обеспечение, производится исключительно в России. Ну и последнее. Президент России поздравил педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это гарантирует преподавателям поддержку и новые возможности для профессионального развития. День Учителя ежегодно отмечают в России 5 октября. Профессиональный праздник появился в Советском Союзе в 1965 году. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Нет, надо не так. К доске пойдет Иван Соловьев. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот и моя настала очередь поздравить дорогих учителей с праздником. С Днем Учителя! Вы знаете, я как никто другой понимаю ваш сложный, непростой труд, потому что я сын учителя. Поэтому в нашей семье этот день не просто дата в календаре, это настоящий праздник. Что хочется пожелать? Конечно же, крепкого здоровья. Его всегда не хватает. Конечно же, денег. Ну чего греха таить, их тоже не хватает. Ну и успешных, благодарных учеников. Ну а вы, дорогие ученики, пожалуйста, берегите своих учителей, берегите их здоровье и физическое, и психическое. С праздником еще раз, чтобы все было хорошо. Давайте отмечать. Отмечать будем, конечно же, музыкой. Стас Костюшкин и елка. Таков музыкальный план на ближайшее время.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Да, опять возвращается вот эта вот мода устраивать свадьбы в стиле а-ля 90-е, 2000-е. Был я недавно на такой. Вот эти вот конкурсы, там, перекати яйцо через штанину, попади карандашом в горлышко бутылки, достань сосиску без помощи рук. Ну, прикольно, прикольно. Ну, мне больше всего понравилось угощение, конечно. Жареные окорочка. Ну, это ж вкуснятина. Селедочка под шубой на столах была. И, ой, боже, холодец домашний, ребята. Вот это я понимаю. Вот это а-ля 90-е. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. Возвращаемся в наше время. 5 октября. Понедельник. Вполне возможно, и сегодня кто-то гуляет на свадьбе. Молодоженам счастья, здоровья и чтобы дом был полный чаши. Ну и, конечно, музыка. Five Star Family, Александр Воробьева и «Руки вверх» прямо сейчас на русском.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Давайте-ка я опишу, как сейчас себя чувствуют дачники осенью. В руки, в мозолях, мышцы, на руках, на ногах болят, пресс тоже болит. Ну, потому что, конечно же, сейчас такая горячая пора, горячий сезон, закрывать свои любимые дачи. Вот давайте признавайтесь, чем занимались на выходных там. Теплицу мыли? Ну, конечно, мыли. Галочка поставлена. Я так точно этим занимался. Таскал песок, таскал щебень, потому что организую новую зону с грядками там у себя на 600-ках. В общем, ребята, вот в детстве я от этого всего бежал, сломя голову, и кричал родителям, как я это все ненавижу, когда вырасту, ни за что этим заниматься не буду. Ага, все совсем наоборот. Дачник, мой пламенный привет. Давайте музыку погромче, настроение улучшаем. Несмотря на непогоду за окном. Айова, Мари Краймбрери и Артур Пирожков, и Хабиб в дуэте прямо сейчас здесь на русском. Доброго дня.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от Рейнгов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: Гибкие цены – это понятно. Но почему они всегда загибаются вверх? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная» на русском.
0: Русское радио.

Только не говорите, что сейчас не отстукивали ногой ритм этой песни или не стучали ладошкой по рулю автомобиля. Кстати, я пробовал, да, на выходных опробовал на даче танцы у мангала под эту песню. Шикарно заходит. Таня Буланова, Аня Семенович, новинка «Вселенная». Классная песня. Классного дня я желаю вам, дорогие любимые слушатели Русского радио. Вот в таком же настроении продолжаем, точнее, двигаемся дальше. Андрей Губин подхватывает нашу музыкальную эстафету. Иван Соловьев, это я. Пусть понедельник будет легким и пройдет как можно скорее. Я имею в виду рабочий понедельник.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Новости на русском.
1: В Кавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ Северной Осетии ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Напомню, в республике действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты: 60 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и 20 литров для транзитного транспорта. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Борец Дмитрий Джуоев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джуоев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

0: Люби меня.
1: А давайте так, давайте, чтобы все, что с нами сегодня не происходило, было с приставкой «любимое», «любимая», «любимые». Не знаю, «любимая работа», галочка, «любимый вкусный ужин», «любимая жена», «любимый муж», «любимые друзья», «дети любимые». Все любимое пусть будет. Вот так мы с вами и проведем ближайшее время. Договорились? Иван Соловьев, это я, вы, слушатели, мои любимые. И, конечно же, любимые артисты и лучшие песни. Группа «Добро» и Полина Гагарина подхватывает эстафету. Хорошего всем настроения.

0: Реклама на русском.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

сегодня, возможно, в первый раз кто-то услышит эту информацию. Запоминайте, ребята, в нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги. А среди вас, всех тех, кто принял участие в голосовании, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится ровно через 3 месяца, 5 декабря. Меня зовут Иван Соловьев, всем желаю шикарного настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Оставайтесь с нами. Yeah.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: ВТБ. All 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Блины на заварном тесте. Вот если думаете, что это сложно, это совсем не сложно, ребятки. Сплошные плюсы. Ну, во-первых, на заварном тесте, на кипятке, да? Блинчики тонкие-тонкие получаются, ажурные, не рвутся. Идеально заворачивайте такие блины начинку. Записывайте рецепт. 2 яйца, столовая ложка сахара, щепотка соли, венчиком взбиваем до легкой пены. Вливаем половину молока, 250 мл, перемешиваем. Всыпаем сразу всю муку, 200 граммов. Замешиваем тесто. Вот на этом этапе оно будет очень густым. Не пугайтесь, у нас ведь есть вторая половина молока. Вводим оставшееся молоко и добавляем 2 ложки растительного масла. А вот теперь самое важное. Тонкой-тонкой струйкой вводим крутейший кипяток. При этом не перестаем тесто все время мешать венчиком. Яйцо не свернется, тесто станет более таким, знаете, густым и приобретет такой приятный заварной цвет. Даем тесто постоять минут 15 и все. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде. Каждый блинчик смазываем растопленным сливочным маслом. Красивые, ажурные, тоненькие, очень-очень вкусные. А теперь еще ловите супер рецепт, ну, скажем так, соусы к блинам. Сметана и сгущенка в одинаковых пропорциях, ну, допустим, по 2 столовые ложки и того, и того.

0: измельченный орех, любой, грецкий, ну, какой хотите. Все это перемешиваем, готово. Вот, пожалуйста, подаем к блинам. Если не успели записать рецепт, он вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс, в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Забирайте себе. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Магнит семейный и магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

облетает листва. Такая осень. Красивая, золотая, яркая. Хотелось бы, чтобы еще была сухая, не грязная, да, не дождливая. Ну, какая есть. Но у нас впереди тоже жаркое время под названием «Стол заказов». Ребятки, не пропустите. Этого нельзя просто сделать. В 17.00 начнем сразу после выпуска новостей. Заходите в наш канал в мессенджере «Макс», «Русское радио». Заходите, находите, подписывайтесь. Сейчас мы опубликуем пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, поздравляйте. Привет и передавайте. Делитесь своим шикарным настроением. Не забываем, сегодня большой праздник. День учителя. Поздравления принимаются. Напомню, в 17.00 «Стол заказов» здесь, на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
4: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
0: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин пообещал МРОТ на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году. Как пишет информационное агентство «Регнум», об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Отметил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет до почти 29 тысяч. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами, подчеркнул министр. Минюст предложил втрое сократить срок признания осужденных злостными нарушителями. Согласно поправкам, установят 10 суток. Это коснется и граждан, которые уклоняются от прохождения курса медико-социальной реабилитации, дающие отсрочку от отбывания наказания. Еще срок признания сократят условно осужденным, если они скрылись от контроля или не исполнили обязанности по решению суда. В Минюсте говорят, что это позволит снизить уровень повторной преступности. Минздраве призвали осторожнее подбирать витамины. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что дополнительные вещества могут нести как пользу, так и вред. По его словам, для каждого человека необходимо подбирать определенные типы продуктов и питания, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями. Сейчас лечащие врачи имеют право назначать БАДы из специального списка. Его утверждают Минздрав и Роспотребнадзор. У препарата должны быть официально подтвержденные показания к применению. Суперкомпьютер назвал 5 претендентов на чемпионство в российской премьер-лиге. Наиболее высокие шансы, больше 30%, у нынешнего лидера Краснодара и действующего чемпиона «Зенита». Также вероятность занять первую строчку по итогам сезона есть у «Спартака» и «Московского Динамо». Их шансы оцениваются в 13%. Намного ниже оценка для ЦСКА и «Балтики». 10-й тур РПЛ стартует в предстоящую пятницу. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Немедля! Давайте начинать немедля! Я про стол заказов, конечно же, на русском радио. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Ваши сообщения сейчас будут главными героями в течение ближайшего часа. Заходите в мессенджер Макс, русское радио, наш канал. Пост уже опубликован, в комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Ну что, поехали. Елена передает привет любимому коллективу. Вот чаек сидим, пьем, свет пока нам не вырубили. Вот так и живем. А что такое? А что случилось? Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет. Привет, Русское радио, от Кирилла. Мне 14 лет, пишет Кирилл. Передаю привет родителям, своим любимым. Обожаю их и люблю. А вот Ирина передает привет из Геленджика. Передает привет себе. Обои обновляю. Хочется что-нибудь веселенькое. Ну, Ирина, я вас поддержу обязательно. С днем учителя! Любимую девочку Наталью Викторовну Пятницкую. Наташа, желаю счастья, здоровья, успехов в работе. Я тебя очень сильно люблю. С уважением, Сергей Д. А Наталья с днем ангела поздравляет любимого человека Андрея и супермена Александра. Здоровья, благополучия и удачи. Наташа из Калининграда.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чибан» дефис-промо.ру.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет дорогой семье, сыну Артему, мужу Александру и дорогим родителям от Марии Святославовны. Вы у меня самые лучшие, я вас обожаю, я вас люблю. Это я читаю сообщения, ребята, которые вы оставляете в мессенджере Макс, наш канал Русское Радио. Вот где пост о том, что стол заказов вовсю работает, в комментариях. Пожалуйста, пишите. Пожалуйста. Привет, Русское Радио. Привет классному руководителю Республика Хакасия. Школа номер 1, Татьяна Николаевна Третьякова. С праздником вас, с Днем Учителя. Поздравляет Виктор Серебряков. Выпуск 2000 года, по-моему, да. Привет, Русское Радио. Всех учителей с праздником поздравляю. Поздравляет Анастасия. У меня тоже сегодня день рождения, между прочим. Мне дочка подарила букет цветов. Это так приятно, трогательно. Спасибо мужу Владимиру и сыну Димульке. Большое спасибо. И дочке Дашке тоже спасибо за поздравления. Я их очень люблю. Привет из Прокопьевска от Мити. Всем здоровья, удачи и благополучия. Привет коллективу органа инспекции город Киров. Передает Юлия Соломина. Привет, Иван. Привет, передает Аллочка из Сочи. Южный, теплый, музыкальный привет. Всем желает хорошего настроения и удачи. А Русское Радио. Гоним машину из Владивостока в Йошкар-Олу. Хотим передать привет деткам своим, Ивану, Софии и Стефании. Хотим сказать, что мы их очень сильно любим. Ждите, скоро приедем. А также огромный привет улетает в Бурятию. В Забайкальский край. Мы потрясены красотой природы. Байкал просто супер. Люди, путешествуйте, призывает Инна Ибраева. Привет, Русское Радио. Иван, привет. Поздравляю тебя с Днем Учителя. Это Ксюша. Ксюша, вы внимательная слушательница. Да, я говорил, что имею отношение к этому празднику. Привет, Иван. Поздравляю с Днем Учителя своих учителей. Валентину Сотникову, Валентину Петровну Сотникову и Татьяну Александровну Райхель. Школа номер 56, город Омск.
0: На Русском Радио «Стол заказов».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант». 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте a7.ru. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
18: Новая песня на русском.
19: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
20: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
18: Русское радио.

Дорогое любимое русское радио, передаю привет Александру Мельникову. Хочу пожелать ему хорошего настроения, отличного вечера, Наталья. Привет Ольге Кочетковой, передает Антон Сердюков. Сидим на работе, остался часик, держимся. Ну а что вы там держитесь? Не стойте, не сидите, танцуйте, пожалуйста. Привет Ольге, Роман передает. Это сын Роман. Сейчас едем домой, хорошей вам дороги. Привет русское радио, моему ангелочку Анжелике. Привет. Она вот сидит без настроения. Хочу улыбнуть ее вот этим вот приветом в прямом эфире русского радио от Аслана. Ну, надеюсь, улыбнулась. А, Анжелика, ангелочек, улыбнулись? Привет мужу Саше Дьяконову. Люблю и жду скорее, когда наступит наш отпуск. Супруга Дарья. Большой привет хочу передать дорогой любимой сестре Анне Губановой в Воронеж. От Марины. Просто привет с пожеланием хорошего настроения. Привет, русское радио из Санкт-Петербурга. Умоляю, передайте привет моему будущему мужу Виталию на работу. От Натали. Готово. Огромный привет из Узбекистана Александру Быкову. От Андрея. Привет, Иван. Передай огромный привет Альмире Миниахметовой. Пожелай ей, пожалуйста, прекрасного вечера после работы. С уважением, Светлана. Желаю. Я всем желаю прекрасного вечера, особенно в понедельник после работы. Привет улетает в РЦ «Магнит», город Тамбов. Скорее бы закончился рабочий день. Очень уж хочется домой, Дина сообщает. Дина, я вас отпускаю, идите. Поздравляю Тепловскую среднюю школу, всех педагогов, весь учительский состав. Петр поздравляет с праздником, с Днем Учителя. Здоровья вам крепкого и отличного настроения. Иван, поздравь, пожалуйста, всех причастных с Международным Днем Врачей. Виктории Санкт-Петербурга. Желаю врачам крепкого здоровья, оптимизма. Поблагодарить хочу их за благородную профессию. Сказать им большое-большое спасибо. Привет, Русское радио. С Днем Учителя поздравляю всех педагогов. Это Валерия Анисимова. Хочу пожелать, точнее не пожелать, а сказать, быть педагогом в наше время – это огромный труд. Это в любое время огромный труд. Всех благ вам, крепких нервов. И низкий поклон. Спасибо вам за все. Ольга передает привет и поздравляет с Днем Учителя подружку свою, Татьяну Сергеевну Тоцкую, а также Елизавету Сергеевну Смирнову. А еще пламенный привет улетает сыновьям Василию и Алексею. Конечно же, хочу пожелать своей маме скорейшего выздоровления. Мамулька, мы тебя очень сильно любим. Выздоравливай поскорее. На русском.

черной полосой всегда идет белая, мы же это знаем. Но у нас сейчас сплошная белая полоса, называется «Стол заказов», читаю ваши добрые, теплые сообщения. Огромный привет улетает моей звездочке Николаевне. Сегодня у нее настоящее осеннее приключение. Едем в деревню сажать малину. Сад, свежий воздух, немного труда и много романтики. Пусть наша малинка растет сладкой, а настроение всегда остается таким же теплым. Твой Сережка. Какой прекрасный план для вечера понедельника. Привет маме Ольге, сестре Владиславе от Романа. Едем домой. Иван, привет. Привет из Костромы. Если можно, давайте что-нибудь зажигательное. Екатерина просит. Да, обязательно. Сейчас я уже одной рукой вот листаю сообщение, второй подбираю зажигательную песню. Привет, Русское радио. Привет мужу Лешке Белозерову и нашей доченьке Полинке. Я их очень люблю. Ваша мама Наташа. Огромный привет Дениске Олейникову. Жду дома. Обнимаю, целую. Твой рыжик бесстыжик. Прелесть какая. Привет, Русское радио. Сама являлась учителем начальных классов, а сейчас работаю учителем-логопедом в детском саду. Передаю привет всем учителям Тимашевского района, а также Станиславу

Сыроговской. И поздравляю с праздником. Диана Владимировна из Краснодара поздравляет. Огромный привет передайте пламенной семье, любимой жене Жанне Сактоевой и моим троим сыновьям Ярославу, Богдану и Кириллу. Привет передал Олег Викторович.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125 770 015 56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: То, что я видел, будущее.
13: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
14: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников. Максим Матвеев. Сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
23: В этом весь Т.
22: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
24: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Огромный привет любимой, любимой супруге и лучшей маме. Оксаночка, мы тебя безумно любим. Очень по тебе скучаем и ждем с нетерпением. Серёня, подпись. Привет, Русское радио. Передаю привет и искренние поздравления с Днем Учителя моим коллегам МБОУ СОШ-4, Пытьях, город. Англичанки мои, вы супер. Разделяю Супову поздравил. Я помню, ты уже англичанку-практиканку была у нас в школе, а я был в 10 классе. Поздравляю сына Дениса Ковтуновича с Международным днем врача и с успешной сдачей аккредитации. Теперь ты дипломированный специалист, судмедэксперт, между прочим. 8 лет пролетели как один миг, мы тобой гордимся, успехов тебе, пусть сил хватает на все. Подпись Людмила. А Татьянка пишет, я сегодня стала бабушкой. Ну, здесь аплодисменты громкие. Поздравляю своих детей из Новосибирской области, Черепановского района, Максима и Александру с рождением принцессы Мирославы. Татьяна, бабушка Татьянка из Казани. Привет, Русское радио. Передаю привет Светлане. Ремонт скоро закончится, обещает Алексей. И давайте финальное сообщение. Привет из Кирова. Передайте, пожалуйста, скорейшего выздоровления девчонкам из 2-го травматологического отделения палата номер 6. Передайте для них какую-нибудь оптимистичную песню. Ну, давайте просто оптимистичными словами поддержим. Девчонки, давайте бегом из этой больницы. Пусть у вас все будет хорошо. Крепкого вам здоровья и счастья. Все, спасибо большое за ваши добрые, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий в эфире в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ох, эти голоса, ох, это чувство юмора, этот оптимизм.
2: Да, красота неувидающая.
0: Я их готов представлять снова и снова, хотя и так все их знают давным-давно. Это Саша Пряников, Юлия Калинина.
2: Привет.
0: А вместе мы «Вечер на русском».
3: Так, здравствуйте. Здравствуйте, тишина в классе.
2: Калинина в доске.
3: Закрываем тетради, берем двойные листочки и ручки. Первый вариант от окна, первый вариант, второй.
2: Ого.
3: Иванов.
2: Ты строгий сегодня какой.
3: Всегда мечтал произнести эти слова, чтобы был повод. Так, Соловьев убрал глаза от телефона. Калинина, не списывай.
0: В мое время школьное телефонов не было, Александр.
3: Неважно. Калинина, не списываю Соловьева. Ему все равно какое задание не дай. У него рецепт омлета с колбасой получается.
0: Да. Ой, ребята, вы поняли, да? Уже мы ближайшие 2 часа будем всех учителей поздравлять с этим праздником. С Днем Учителя.
3: Главный праздник людей, которые умеют смотреть на тебя как на пустое место, но с любовью.
2: Ага.
3: С любовью, друзья. Слушайте, я всегда представляю вот эту работу педагога. Это же чистый... Во-первых, это чистое служение людям. На грани мазохизма.
0: Я вам сегодня много могу рассказать про работу педагога, потому что я сын педагога, на секундочку.
3: Ключевое слово «могу рассказать».
0: И расскажу.
2: Хорошо.
3: Вот. Но, тем не менее, друзья, вы только представьте себе. Мы своих детей одних-то дома боимся оставить.
2: Абсолютно,
3: а тут их 30
2: точно.
3: Человек. У каждого в кармане гаджеты и полное отсутствие страха перед будущим. И нужно в них как-то вкладывать эти знания.
0: А иногда вбивать сильно, даже если сопротивляются. В общем, ребята, сегодня будем обсуждать тему, будем вспоминать учителей, которые мы вспоминаем с благодарностью. В общем, учитель, которого вы вспоминаете с благодарностью.
3: Да. Да, вспоминайте на всю страну, не носите вот это в себе, понимаете, вот эту благодарность, которую вы всю дорогу носили, сегодня все к нам, все.
0: Прям вот так, четко, заходим в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, находим, подписываемся, пост мы уже опубликовали, и в комментариях прям пишите, какого учителя вы благодарите и за что, прям имя, фамилия, отчество, место проживания и к какому предмету, перекличку для учителей устроим. Вечер на русском, 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В Бублди Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ «Северная Сити» ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Напомню, в республике действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты: 60 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и 20 литров для транзитного транспорта. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Борец Дмитрий Джоуев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джоуев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Вечер непростого дня, друзья мои. Сегодня по всей России происходит великое таинство. Миллионы родителей, подчеркиваю, судорожно пытаются вспомнить, как написать слово «поздравляю» без ошибок, чтобы разместить его в школьном чате и не получить какой-нибудь комментарий от классного руководителя. Хочу сказать, что, конечно, педагог в России, да что-то в России, во всем мире, это особый тип людей. Это не работа, это служение. Потому что это человек, который пытается одновременно любить 30 чужих, подчеркну, детей и, так сказать, и мечтать при этом, чтобы они хотя бы на минуту заткнулись.
6: Я представляю, как сложно было учителям Саши, чтобы он хоть на минутку заткнулся.
5: И тут ты истину глаголишь, брат.
6: Дорогие учителя, дорогие педагоги, мы вас поздравляем с этим замечательным праздником. Крепкого вам здоровья, стальных вам нервов. Ну и что там греха-то и денежек побольше, да?
5: Потому что это люди, которые научили нас читать, писать, выкручиваться в ситуации, когда ты ни черта не знаешь.
7: Ну, и говорить. И вообще просто быть людьми, как это ни странно. Потому как вот еще в мое время, когда я ходил в школу, педагог — это ведь был человек, определяющий отчасти моральный облик. То есть это не то, что вот ты прочитал свой курс по предмету, по физике, химии или алгебре, повернулся и ушел. Нет, педагог — это был человек, который определял именно душевное состояние человека. То есть как люди будут смотреть на жизнь, с чем они выйдут за пределы школы. Вот какие же вы противные. Как хорошо, что вы не пошли в учителя.
6: Ладно, ребята, давайте напомним тему ближайших двух часов. Мы сегодня будем вспоминать наших дорогих учителей. Учитель, которого я помню с благодарностью. Но не просто имя, фамилия, отчество, откуда, а какую-то историю давайте вытаскивать из нашей памяти интересную.
5: Учитель, который перевернул сознание. Не тот, который просто по учебнику читал, который научил вас думать и врать.
6: Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост с темой опубликован в комментариях. Мы ждем вашу историю.
7: Ну и, как всегда, ждем ваших телефонных звонков. 8495-995-1057.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине?
4: А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чабан-дефиспрома.ру».
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.ру.
11: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А голову ты дома не забыл? Да? Эй, там на Камчатке. Или там выйди, давай, расскажи, все посмеемся вместе.
2: Слушайте, ребята, я все время была на Камчатке. Я вот сейчас об этом вспомнила, потому что я была самой высокой в классе, выше всех мальчишек.
1: Понятно. А сегодня вспоминаем с благодарностью своих учителей и просим вас рассказывать истории и, собственно, называть учителя по именам и фамилиям и рассказать интересную историю, связанную со школой. Вот пишет, сообщение прилетело из Барнаула от Андрея. У меня в школе было много любимых учителей, но особенно я благодарен учительнице по химии в старших классах Ольге Евгеньевне, город Яровое, школа 19. Именно она помогла мне своим советом в конце 10 класса определиться, на какую специальность поступать. Благодаря ей я сделал правильный выбор.
3: Это в том смысле, что Иванов, не связывался бы ты с химией?
1: Смаху, да.
2: Вот вы тут похрюкивали, зевали, а вот это как раз то, о чем я говорила. Ага.
3: Так, продолжим.
2: Здравствуйте, школа 17, город Заволжье, начальный класс, Гурьянова Ольга Витальевна. Огромная благодарность ей. Мы у нее были самым первым классом в жизни. И она нам 20 лет спустя рассказывала, как переживала, когда пришла из училища молоденькой студенткой. Мы сидим перед ней, детишки. Еще Галине Ивановне большой привет, Сергею Александровичу большой привет. Замечательные учителя. Ленурик из Заволжья нас с вами радует.
3: И чтобы взбутитенить эту вот патоку, послушайте, какие педагоги на самом деле бывают, с какими нестандартными подходами к образованию. Из самого сообщения учительница русского языка Вера Павловна Герасимова за каждую ошибку в диктанте заставляла нас приседать 10 раз.
1: Какая молодец!
3: К концу года у меня были тройка по русскому языку и идеальные подтянутые ягодицы.
1: Вот!
3: Орфографию сохраняем. Спасибо ей, Светлана из Самары. Слушайте, ну если бы нас за каждую ошибку в эфире заставляли приседать, за каждую плохую шутку лично бы я из этой студии уползал бы. А так вот, смотрите, ваши, как вас зовут-то, господи, Светлана, ваши, как бы теперь сказать-то, мышцы задней поверхности бедра.
2: Да.
3: Левая, они целиком полностью состоят из правил орфографии. Левая — это жиши, а правая — это тся или тся.
1: Наверное.
3: Ну, не знаю.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
11: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
22: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
23: Дорогие мои коллеги, предлагаю нам с вами почувствовать себя немного учителями, а наши слушатели будут учениками. Будем, в общем, их тестировать, знания проверять. Вечер на 5. Игрушка. Рассказываем правила, выбираем тему, задаем вам 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий ориентируясь только на свою интуицию и молниеносно отвечать да или нет. Времени подумать вообще не будет.
24: Да, и самое главное, самый человеколюбимый принцип на радио мы исповедуем в данный момент. Сколько верных ответов дали, столько тысяч рублей и получили. Ошиблись? Нет трагедии, игра продолжается. Даже один правильный ответ гарантирует 1000. Ну а за 100% результат назад вы заберете максимальные 5000 рублей. 5000 рублей просто за то, что вы поговорили с радиоприемником. Поди плохо. Да.
0: 8495-995-105,7.
22: Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: И у нас есть участница Юлия. Юлия из города. Ну-ка, друзья, напрягли извилины, где стоит самый высокий памятник женский памятник во всем мире.
2: Ну, Волгоград, конечно.
3: Юлия, добрый вечер.
4: Привет, ребята, привет, Русское радио.
1: Юлия, сегодня вспоминаем труд педагогов. Можете вспомнить, какой совет вам дали ваши учителя, который вы используете всю жизнь? Или пользу принесли? Какую?
4: Ну, я вот, конечно, большое спасибо всем за этот труд, учителям. О, я, получается, 3 раза ходила в школу сама, потом старший сын, потом младший сын. 3 раза.
2: Ну, подождите, у вас еще 4-й раз впереди.
5: Да, внуки, я и хотела сказать.
1: Не, но с внуками уже по-другому в школу ходишь. Там уже пусть родители потеют тебе.
2: На расслабоне, да.
1: Поэтому дедушки, бабушки обычно.
4: Я вот хотела вспомнить такой случай. Я очень любила физкультуру.
2: Угу.
4: Вот. Ну вот, было там такое упражнение, вот которое я вот никак не могла сделать. Можно я расскажу, да?
2: Наверное, да. Прыжок через козла.
4: Нет, это нужно было разбежаться, и вот планка была натянута, и нужно было, чтобы ноги вот так вот вперед, и через эту планку перепрыгнуть.
2: А, да-да-да-да.
4: И я вот никак не могла, я всегда разбегалась и останавливалась около этой планки, но вот никак она мне не поддавалась.
5: А физкультурник-то строгий был, Юль.
4: Да, кстати, да, ага. Строгий был.
5: Ну, Юль, вы знаете, а мы здесь не такие строгие. Я вам сейчас правила напомню еще раз. Мы вам задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, только на нашей девичьей интуиции. Бамс и молниеносно ответить «да» или «нет». Ну, вот сколько вопросов ответите правильно, столько тысяч и получите.
1: Ну, да.
5: Ошиблись, игра все равно будет продолжаться. Есть одно условие. На все про все у нас с вами 20 секунд. Ну, казалось бы, мало, а кажется, и нет.
2: Итак, Юля, вопросы задавать буду я своим поставленным голосом. Готовы? Поехали. 20 секунд.
4: Поехали.
2: Облака состоят из водяного пара?
4: Да.
2: Уши и нос человека растут всю жизнь?
4: Да.
2: На Марсе закаты солнца синего цвета?
4: Нет.
2: Раунд в боксе длится 5 минут?
4: Нет.
2: Но вот даже на 5-й вопрос я даже не успеваю вам его задать, потому что условие это было отвечать да, нет, молниеносно. А вы тут устроили, дайте мне подумать. Звонок другу.
1: Да, давайте теперь подсчитаем, друзья мои, таки подобьем, что там Юля заработала.
2: Ну-ка.
1: Итак, на вопрос, облака состоят из водяного пара. Вы ответили да. Почему?
4: Быстрее. Ну, вода испаряется.
1: Да, только это другое состояние воды. Они состоят из жидких капель воды или кристалликов льда.
2: Вот
1: не пар. 0 рублей. Второй вопрос. Уши и нос человека растут всю жизнь. И вы сказали да.
2: Да.
1: Личный опыт.
4: Я слышу. Про это.
1: И 1000 рублей уходит в Волгоград. Третий вопрос. На Марсе закаты солнца синего цвета. Вы так уверенно ответили нет, что бывали на Марсе?
4: Может, во сне?
1: Нет, а на Марсе-то закаты как раз синего цвета. Здесь 0 рублей. Раунд в боксе длится 5 минут. И вы, кстати, сказали нет. Почему вы сказали нет? Занимались боксом?
4: Нет.
1: А сколько длится раунд в боксе?
4: Я не помню.
1: 3 минуты, и вы дали правильный ответ. Еще 1000 зарабатываете. А 5-й вопрос я не считаю.
2: Итого сколько тысяч-то получилось?
1: 2000 рублей.
2: Браво! 2000 большие деньги отправляются в Волгоград. Юлия, ну большое спасибо вам за игру. У вас есть еще возможность быстро передать приветы.

0: Всем привет, привет Волгограду, привет Москве, привет всем учителям. Спасибо вам за ваш труд, очень нелегкий, с праздником вас еще раз, терпения вам, здоровья. И пускай вас детишки только радуют, а не расстраивают.
1: Ай, какая милая.
2: Спасибо.
3: Вечер на пять на русском радио. Не посмел

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Так, для тех, кто только что прибыл на Землю с каким-то инопланетным кораблем, напоминаю, во-первых, это вечер на русском, во-вторых, напоминаю сегодня тему: в России, самой большой и важной стране в мире, отмечается один из самых важных праздников. День педагога. Делимся благодарностями к тем, кто нас учил и не ушел раньше на пенсию, и все такое.
2: Поздравляем еще раз всех с Днем Учителя и читаем ваши сообщения. Да, тема-то у нас так звучит: какого учителя мы вспоминаем с благодарностью и за что? Привет, Русское радио! Я благодарю учителя средней школы номер 1 города Моздок Светлану Павловну Головневу. Роман пишет: именно этот учитель задал мне основы. Благодаря ей сейчас я очень образованный. И вообще, учителя, спасибо вам большое за все.
1: Ты вот, кстати, когда сообщение, я очень образованный, ты там проверь, двоеточие.
2: Образованный, 2 Н.
1: Н, да, запятые,
2: да,
1: там
2: все. Все нормал, ды.
1: Ну, все.
3: Катюша, не мелочась, передает привет всем учителям страны, в частности, учителям Ханты-Мансийского автономного округа, Сургутский район, интернат Солнечный. Юлия от души благодарит всех учителей Тацинской средней школы номер 3, Ростовская область. 20 с лишним лет прошло, а я вспоминаю всех с теплом. Вот это значит, что не зря учителя приходили на работу.
2: Это правда.
1: Ну, если бы они зря приходили на работу, то и так на улицу страшно выйти, а если бы они еще и бездельничали на работе. Добрый вечер. К сожалению, моих учителей уже нет с нами. Нурия Казань, всем я им безмерно благодарна за знание и душу, что они у меня вложили. Также хочу сказать огромнейшее спасибо учителю математики физмат-школы номер 3, город Березники Пермского края, Архиповой Наталье Витальевне. Наталья Витальевна выпустила в самостоятельный полет моих детей. У сына Искандер была еще и классным руководителем. В общем, если хороший педагог в жизни попался, это как врач, его выпускать нельзя.
2: Это на всю жизнь.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+. Yeah,

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-комплекс. Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: В жизни не важно, в каком направлении плыть. По течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: В этот замечательный праздник, День учителя, мы сегодня вспоминаем своих учителей и выражаем им благодарность. А вот за что? Сонечка пишет. Снежанна Анатольевна Шалыгина, учитель начальных классов, Одинцовская гимназия номер 4. Вот из-за нее, благодаря ей, теперь я мечтаю стать учителем начальных классов. Она для меня главный пример, я ее очень сильно люблю. Вот, пожалуйста.
2: Ну вот, кстати, учителя начальных классов — это те люди, которые определяют, как дальше пойдет весь вот этот интересный, трудный школьный путь.
3: А я считаю, что если ты молоденькая выпускница из педагогического какого-нибудь высшего учебного заведения, то тебе положено мечтать о том, чтобы в начальных классах работать. Они, по крайней мере, меньше тебя, их можно...
2: Но ведь это
3: физически.
2: Же разные...
1: Нельзя
2: это
1: физически.
2: Разные специальности. Есть учитель начальных классов, а есть предметники. Ну что ты, честное слово.
1: Я тоже не понял, что она имела в виду.
3: Я в этом смысле, у меня просто хочется и дневник на стол положить и выйти в неизвестном направлении с пацанами за гаражами хулиганить.
2: Вот можете мне поверить, что если бы вы были моими учениками, вы бы каждый день водили в школу родителей.
1: Да боже упаси.
2: Добрый вечер, меня зовут Екатерина, я из Костромы, мне 38. До сих пор помню свою первую учительницу. Зовут ее Буркова Елена Анатольевна. Правда, говорят, что первый учитель не забываем. Спасибо учителям за их нелегкий труд.
3: Нелегкий.
1: Да.
3: Альбина, вот учителя есть. Гениальный был у нас учитель Калашникова Мария Борисовна, учитель истории. Ее фраза «Ротик открылся, дневник положился». Помнится до сих пор даты правления от Рюрика до Путина до сих пор в голове. А еще Ашгибесова Лария Геннадьевна могла объяснить любую химическую формулу даже самому тугодуму. Привет, школа номер 4, город Десногорска. Вот.
1: Вечер на русском вернется в 19.00. Классная тема. Продолжим поздравлять учителей и вспоминать, и благодарить.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Что? Меня снизили!
7: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
8: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, снова здравствуйте. 7 вечера в столице. Всем привет. Это русское радио «Владикавказ» и Лина Мартова. Я с удовольствием с вами пообщаюсь и на протяжении этого часа буду зачитывать все приветы, которые вы отправляете на номер плюс 7-988-877-107-9. Рабочая неделя у нас плодотворно началась. Я надеюсь, что у всех все здорово. Сегодня профессиональный праздник у педагогов. Давайте всех учителей будем поздравлять. Я думаю, что им будет очень приятно. Ну а если что-то вы сегодня не успели, не отчаивайтесь, завтра успеете наверстать упущенное. Всем желаю хорошего настроения, слушайте хорошую музыку на русском радио, помните, что в нашей компании все будет хорошо. И не забывайте передавать приветы всей Осетии, потому что на протяжении этого часа у вас такая возможность есть.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, дорогие, рядом с нами все будет хорошо, рядом с любимым человеком еще лучше, а если рядом с любимым человеком еще и мы, то вообще вечер пройдет на ура, это 100%. Всем еще раз здравствуйте, это Русское радио Владикавказ, в столице 19 часов и 11 минут, и зовут меня Лина Мартова. Я приглашаю всех к общению, дорогие мои, и, конечно, желаю вам побольше улыбок, добрых новостей, приятного окружения, с которым можно будет просто подурачиться. Я не знаю, какие-то воспоминания себе в копилочку забросить и, конечно, сделать фотографии, потому что, как сейчас модно говорить, не сфотографировал, значит, не было. Добрый вечер, Русское радио, пишет нам Галина из Кисловодска. Мы сегодня приехали во Владикавказ, так, проездом на денек, но какой у вас красивый город, еще и попали в такую хорошую погоду. Решили на 2 денечка задержаться, поэтому пожелайте нам успехов. Мы собираемся ночь встречать в горах. Будет красивый рассвет, солнце, горы и романтика. Слушайте, я все, конечно, понимаю, но вы так мне тут не описываете, а то я сейчас тоже захочу к вам присоединиться. Хорошего вам, на самом деле, и вечера в нашем городе. И я надеюсь, что вы в целом, как гости, будете довольны. Хорошего вам завтрашнего дня и не последней поездки к нам. Добрый вечер, Лина Мартова. Передайте, пожалуйста, приветы Гадзацеву Тимуру Андреевичу. И если можно, поставьте для него песню «Евы Польны, я тебя тоже нет». Это сообщение от Мадины. Добрый вечер, Русская. Всем Келихсаевым, если можете, передайте приветы. И поздравьте нас с рождением Сослана Керменовича. Ну, я поздравляю вас, конечно. Пусть он будет здоровым, а маме терпения.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Конечно, девушки бывают разные, начиная с внешних данных, заканчивая внутренней составляющей. Но хотя мужчины, знаете, говорят, ой, все вы одинаковые. Да нет, на самом деле абсолютно все разные. Есть девочки легкие, есть девочки сложные, есть девочки вспыльчивые, есть покладистые. Там уж кому с кем проще, удобнее и комфортнее, дорогие. Самое главное, чтобы вы нашли ту девочку, с которой вам было хорошо, ну и вы были тем мальчиком, с которым эта девочка ежик сумеет превратиться в покладистую, спокойную и счастливую, а покладистая, спокойная и счастливая сумеет стать еще более покладистой, спокойной и счастливой. 19:23 во Владикавказе. У нас продолжается стол заказов. Это час приветов и поздравлений. Я скоро почитаю все ваши приветы, все то, что вы отправляете на номер +7 988 877 107 9. Также не забывайте о том, что можно звонить по номеру 53 46 46, а код города для тех, кто за пределами Владикавказа, 8672. Юлиана Караулова, она утверждает, что он не такой. Ну, будем верить.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Так, дорогие мои, у нас совсем мало времени остается. В столице 19:38. Поскорее да поактивнее отправляйте сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Это русское радио Владикавказ, и у нас продолжается стол заказов. Можно и привет передать, и поздравления, и в любви признаться, между прочим.
11: Стеклу легко расшифровать.

Что такое осень? А давай у ветра спросим. Русское радио. Все будет хорошо.

Если сердце разбито на осколки, это, конечно, очень печально, потому что потом это сердце склеивать так тяжко. 19:51 во Владикавказе, дорогие мои. Любить больше нечем. Ну, а далее тик-так, это А-студио. На данном этапе мы с вами практически завершаем стол заказов. Прежде зачитываю Дзуцевой Мадине Георгиевне, пожалуйста, передайте приветы и поздравьте ее с наступающим днем рождения. Ровно через 3.5 часа она родится. Пусть у нее все будет хорошо и сбываются мечты. Вечер добрый, Лина, пожалуйста, поставьте песню А-студио. Очень-очень хочется послушать песню «Тик-так». И пожелайте нам зеленых светофоров, мы мчим в горы. Ну, слушайте, зеленых вам светофоров и хорошо провести время. С вами была Лина Мартова, до скорых встреч в эфире, пока.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты?

0: радио. Новости на русском.
1: Будет Кавказе 8 вечера. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ «Северная Осетия» ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Напомню, в республике действует программа «Свой регион». По ней установлены лимиты: 60 литров топлива для жителей Северной и Южной Осетии и 20 литров для транзитного транспорта. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Борец Дмитрий Джоуев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джоуев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Доброго-доброго, дорогие мои. Ну что, день учителя катится к закату, а вы, судя по всему, еще не выучили золотое правило любимого русского радио. Ну вот то самое, которое бескомпромиссно заявляет: все будет хорошо. Тогда мы могли бы, конечно, прийти к вам, но вместо этого вызываем вас, нет, не в школу, как вы могли бы подумать, а на наше собрание для тех, кто прогулял выходные. Да и понедельник, откровенно говоря, тоже правило не скучно, несмотря на обилие дел. Итак, что у нас с вами в учебном плане на ближайшие 4 часа? Хоровое исполнение любимых песен здесь на русском, обмен позитивом и просто радость жизни. А я, Юлия Калинина, раньше полуночи вас не покину. Иванушки у нас с вами сейчас в качестве главных запевал. А впереди также Мари Краймбрери и группа «Руки вверх». Все для вас, учителей, с праздником еще раз!

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Только в черную пятницу вы можете купить 2 ненужных товара по цене одного.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: вас доброго, дорогие мои. Если только что присоединились, это я, Юлия Калинина, буду с вами здесь на русском аж до полуночи. Ну и сегодня всемирная паутина, кроме открыток со счастливыми детскими лицами и довольными учителями, была полна шуток на тему «Ну вот, снова настал день учителя, мне подарили очередную кружку, о, мне снова подарили шоколадные конфеты». В общем, я надеюсь, что все педагоги нынче получили подарки не формальные, а именно те, что попадают в самое сердечко. Ну а если у кого-то из ваших близких на день нынешний день рождения выпадает, это я чуть забегаю вперед, но сообщаю, что у нас стол заказов будет по расписанию в 22 по Москве. Поэтому придерживайте, копите все ваши положительные эмоции, а потом выдавайте разом. Сделаю все возможное, чтобы ваши добрые слова не потерялись. Ну а мы здесь на русском продолжаем наполнять паруса вашего настроения попутным ветром. Мотозиверт уже совсем скоро, потом Дмитрий Маликов и Астера. Все это для вас на русском. Поехали!
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот.
2: Затвердительное.
3: Закрепить.
0: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Icon» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С «Icon Tires» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Трай рынка ФЭД-платежей» от 24.08.2020. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы:
13: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Валерий Дурбичадзе из дуэта «Тестостерон» недаром имеет юридическое и экономическое образование. Эти ребята подходят к свиданиям с умом. А таких, как она, не водит в кино, а также не водит в ресторан есть суши. Да и на прогулку ее водить незачем. Но это же не женщина, это беда. Действительно, хорошая отмазка, а главное, все средства остаются в семье. А гораздо лучше посидеть дом, чайку попить тихо, мирно, а главное, экономно. А, в общем, каким бы ни было ваше счастье, пусть оно будет окончательным и бесповоротным. А главное, пусть оно всегда будет в вашем сердечке. Жасмин как раз об этом.

0: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Вопрос, который волнует многих: сколько шагов полезно ходить для здоровья? На самом деле для каждого своя норма. Если величина становится со временем больше, то вы все делаете правильно. А привычные 10 тысяч шагов не панацея. Тем более, что путем недолгих поисков можно найти информацию, что утверждение, что в день надо ходить 10 тысяч шагов, не что иное, как маркетинговый ход. Хорошо, хоть это утверждение попало в здоровые тренды и правильному образу жизни не мешает, а помогает. Но исследования все-таки имеются. Средняя величина, которая уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, для большинства 7 тысяч шагов. Более, конечно, реалистичная цель. Опять же, с оговоркой, что и 10 тысяч шагов для наиболее активных людей могут оставаться целью. Главное, что ваша шаговая активность увеличивается ежегодно, а не падает. Я вот каждый день слежу за количеством своих шагов, не боюсь переходить и вам советую.
1: Русское радио.

0: Хит на русском радио.
1: Ну, а еще на русском радио суперхиты, мегахиты, горяченные премьеры сезона. И все это, дорогие мои, для вас целиком, полностью. Ничего себе, не оставляем все людям. А приходил слышать, что артисты люди суеверные, и кроме общих примет, ну, что-то вроде посидеть на сцене, ни в коем случае не ронять сценарий или папкой с нотами похлопать по голове самого успешного музыканта в оркестре. Есть еще одна примета, о которой мне приходилось слышать. Говорят, что нельзя о самом себе говорить. Ну все, я написал супер-хит, теперь дальше творить не имеет смысла. Говорят, после этого глубокий творческий кризис наступает. Мы с вами хоть и не верим в приметы, тем не менее всегда ставим новые цели, новые задачи, горизонты свои расширяем и, конечно, движем к ним семимильными шагами. Тем более, что шагать в компании любимой радиостанции совсем не сложно. Всегда дружеская, всегда веселая и очень теплая компания ждет вас здесь. И я не только о себе говорю, все мои коллеги без исключения всегда за вас, всегда в вашу честь. Филипп Киркоров, Марфа и Дима Билан будут нам с вами подпевать. Ну а я, Юлия Калинина, буду вашим попутчиком до полуночи.

узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48, ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

друзья мои, на вес золота. Такой парень, вместе с которым можно пробежаться по торговому центру, особенно когда погода плохая. И он говорит: руку мою держи, что хочешь, скажи. Ну и все, дальше жизнь прекрасна и удивительна. Я надеюсь, что все ваши желания, как материальные, так и совсем нематериальные, то есть возвышенные, будут как по мановению волшебной палочки исполняться. Я вам этого желаю, и пусть все будет хорошо, примерно как у нас здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минздрав объяснил резкое сокращение расходов в бюджете на борьбу с онкологическими заболеваниями. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что основная часть медпомощи онкопациентам уже оплачивается через систему обязательного медицинского страхования. Отметили, что покрывать эти расходы через ОМС получится благодаря росту поступлений страховых взносов, а еще есть накопленные остатки. В проекте федерального бюджета на борьбу против рака предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. Это в 36 раз меньше, чем в нынешнем году. Минпросвещение согласились с инициативой создать нейросеть для образования. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в ходе такой работы будут учитывать все риски. Ранее президент провел онлайн-встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов. Они предложили создать искусственный интеллект для учебного процесса. Владимир Путин поддержал идею, но отметил, что это не должно снизить качество подготовки детей. Число самозанятых в России превысило 17 миллионов. Половина из них получали доходы в прошлом году. По данным Федеральной налоговой службы, 6,5 миллионов самозанятых совмещают такую деятельность с основной работой. Свыше 4 миллионов получали доход только как самозанятые. Эксперимент по налогу на профессиональный доход продлится до конца 2028 года. Власти обещали пока не повышать налоговые ставки. Александр Овечкин заявил, что проводит последний сезон в НХЛ. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс сказал об этом команде перед тренировкой. Он выступает за клуб больше 20 лет, в составе столичного коллектива завоевал кубок Стэнли. Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах, а вместе со сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Красивые эксперты уже выявили самого красивого парня планеты. Им стал Андреас Бриселье из Мексики. Именно он победил в международном конкурсе мужской красоты «Мистер Интернейшнл 2026». И он по итогам стал самым красивым мужчиной мира. Рост победителя 183, работает моделью, изучает право, спортом занимается, футбол, баскетбол, в общем, все как у всех. Посмотрела на фото, ну да, симпатичный мальчик, ну конечно, до нашего Пирожкова, просто как до луны. Вообще, я уверена, что наши парни самые красивые. Выходишь на улицу, особенно когда осенью есть возможность стильно носить пальто, и каждый второй прекрасен. Дорогие мои, помните об этом. Улыбайтесь почаще и, конечно, нам, девчонкам, не забывайте комплименты делать. Меня зовут Юлия Калинина. Всем желаю доброго вечера, доброй ночи. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
7: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

девушки русские — это особенная разновидность чаровниц, которые только на наших российских почвах могут произрастать. И я не знаю, как у них, ну, то есть у нас получается быть сильными, но не мужеподобными, хрупкими, но неизнежными, изобретательными, но при этом чтящими традициями. И, конечно, изобретательными в каждом проявлении своих чувств. Дорогие мои девчонки, хочется вам пожелать этой осенью всегда оставаться на коне, поражать мужчин в самое сердце и, конечно, улыбаться, ведь улыбка — наше главное украшение.

проходить абсолютно штатно. Ну, а я, Юлия Калинина, а также все мои коллеги будем стюардами и стюардессами, будем сопровождать вас в полете, песни хорошие ставить и говорить. Желаем вам мягкой посадки, желаем вам приятного перелета. Оставайтесь на русском. Всем привет!

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
9: То, что я видел, будущее.
10: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Макс Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну и возвращаясь к теме, которую мы с вами затронули в начале этого часа, кто же здесь действительно самый красивый? Если бы Сергей Лазарев принимал участие в конкурсе «Мистер Вселенная», он, безусловно, занял бы первую строчку. Выходит такой скромный на сцену и говорит: «Минутку, сейчас я вам спою». И начинает петь, и все. Все призы и награды, безусловно, достаются ему. Я надеюсь, вы, друзья мои, помните, что здесь, на русском, вы самые умные, самые красивые, лучшие на свете. Давайте-ка скорее готовьте ваши гаджеты, мобильные и прочее, в стол заказов. Готовьтесь вступить. Буду ждать вас в 22.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования будет дефицитным в ближайшие 3 года. Как пишет газета «Коммерсант», нехватку средств планируется покрывать за счет переходящих остатков. В прошлом году бюджет системы ОМС тоже был сверстан с дефицитом, но в итоге был исполнен с превышением доходов 80 миллиардов рублей. В этот раз основным источником поступления останутся страховые взносы с долей в 90%, а еще будут трансферты из федерального бюджета. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин призвал избежать нечестной конкуренции при введении временного управления. Подчеркнул, что этот процесс должен быть прозрачным. Сегодня президент назначил Шохина на должность бизнес-омбудсмена. Он продолжит руководить Российским союзом промышленников и предпринимателей. Правительство может ввести временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают защиту, в том числе от беспилотников. Банки получили право брать комиссию за обмен монет на купюры в банкоматах. Газета «Ведомости» пишет, что размен денежных знаков считается отдельной банковской услугой. Взимать за это плату закон не запрещает. Размер сбора определяют сами банки. Хотя ЦБ регулярно проводит акцию «Монетной недели», в рамках которой монеты можно бесплатно обменять на купюры. Русский музей завершил реставрацию картины Ивана Айвазовского «Девятый вал». Как пишет РИА Новости, плотную историческую раму восстановили по мировым стандартам. Работы длились 4 месяца. Обновленный «Девятый вал» представят на масштабной выставке картины Айвазовского в середине октября. Посетители смогут увидеть свыше 200 произведений художника. «Девятый вал» был создан в середине 19 века. С тех пор картина не подвергалась реставрационным работам. На этом пока все. Далее в эфире «100 заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «100 заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, я думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня наибольшее количество поздравлений в адрес наших дорогих учителей. И каждое доброе слово, безусловно, заслужено. Бесценные наши, спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что дарите нашим детям свои души и сердца. Спасибо за то, что всегда готовы поддержать и прийти на помощь. За ваши знания, за вашу силу, за помощь, поддержку, участие. Просто за то, что вы у нас есть. Еще раз поздравляю с профессиональным праздником. Пусть все будет хорошо. Будьте любимы, будьте счастливы. Новых профессиональных достижений. Наталья Земляничкина-Силуянова нам пишет: «Добрый вечер, любимое радио. С днем учителя, дорогого, любимого сына Игоря Сергеевича, одного из представителей нашей педагогической династии. Профессию учителя он выбрал сам и очень доволен своей работой. Молодому педагогу из Архангельска терпение и послушных учеников». Родители подписались. Дорогая Наталья, представляю, как вы гордитесь вашим сыном, и я, безусловно, присоединяюсь к поздравлениям. Анастасия пишет: «Привет, любимое радио, маме Ирине от дочки Насти. Большой привет. Всего самого хорошего». Наргиз просит передать привет супругу Склюеву Дмитрию от Наргиза из Краснодарского края, из хутора Садового. Вот откуда прилетело это сообщение. Ну что, пишите как можно активнее до окончания этого часа. Уверена, успеете блеснуть.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

да, в Москве дивная золотая осень, и это действительно набивает определенные романтические настроения, но не такие печальные, как песни группы «Корни». Ярослав Ракитин просит передать привет своей сестре из Самары. Она сейчас точно слушает. Будет круто, если успеете до конца часа. Уже успели. Ярослав, пишите, как зовут вашу дорогую родственницу. Ну и вам тоже доброго вечерка. Анна просит передать привет Сереже Шмыгину. Знай, любимый, что я тебя очень люблю. Я скучаю. Я всегда рядом. Текс. Еще сообщение от Кирилла. Привет, Юля. Кирилл, здравствуйте. Давненько не писали. Передаю привет и поздравления с Днем Учителя для учителей школы 1542. Спасибо за безграничное терпение, за мудрость и за то, что в каждом ученике вы видите личность. Пусть работа приносит только радость, а тетрадки проверяются легко. Пусть детские улыбки заряжают энергией. Кирилл, вам только отличных оценок. К поздравлениям присоединяюсь.

0: Но мне жалко тех девчонок, которые сегодня не получат признание в любви в рамках нашего стола заказа. Друзья мои, это просто совсем. 916-003-105-7. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, все к вашим услугам. Надо передает привет любимому Лешечке. Не обижайся, люблю тебя. Алексей, срочно Наталью обнимите и заверьте ее, что все хорошо. Оксана передает привет любимому мужу и папочке Кондрашову Алексею. Он сегодня на сутках, наш доблестный пожарный. Наша гордость. Твои любимки тебя ждут. Ну что, дорогой Алексей, вам спасибо за ваш труд. И я, Оксаночка, уверена, все будет хорошо. А Людмила просит передать привет всей команде русского. Людмила из Омска всем желает настроения хорошего. Подружку дорогую Диану поздравлять с днем учителя. А Татьяна Захарова в Захаровскую среднюю школу номер 1 Одинцовского района. Всем учителям передает самые добрые пожелания. Главное – классному руководителю Винниковой Галине Петровне. Большой привет с днем учителя. Дорогая Татьяна, разделяю ваши поздравления еще раз с профессиональным праздником.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

безусловно, в лете и в море, и в каникулах остаться очень хорошо. Однако найти радость в самом обычном осеннем дне – вот это истинное искусство. Михаил Владимирский пишет: за позитив спасибо. Михаил, спасибо вам. Ольгу Михайловну с Днем Учителя поздравляю. Благодарен за помощь и поддержку. Желаю счастья, здоровья, успехов. Ну, а мне, как всегда, прекрасного эфира. Михаил, огромное спасибо. Всего наилучшего. Павел Кучеров хочет поздравить с Днем Учителя Ивана Лебедева. Ивану интересных занятий, чтобы дети радовали знаниями и творчеством. Профессия учителя самая благородная, хоть и нелегкая. Всем друзьям желаю прекрасного настроения. Напомню, что Иван Лебедев – это постоянный слушатель нашей радиостанции. Очень милый парень. А, дорогой Павел, вместе с вами поздравляю. Светлана Александровна желает прекрасного эфира, хорошего настроения. Светлана, огромное спасибо. Очень рада, что вы вместе с нами. Ксения Михайлова пишет: любимым родителям Елене и Юрию Михайловым большой привет. Город Торопец на связи. Людмила Мягченкова: здравствуйте. Всем большой привет из Омска. Всем прекрасного настроения. Малика Абдикадирова, учительницу знакомую, которая преподает игру на фортепиано, Анну Владимировну, поздравляю с Днем Учителя. Действительно, нелегкое дело. Алена Сафонова пишет: пишу из Воронежа. Всех с праздником. Поздравляю и в подарок песню «Естественно, самый лучший». Нина Широких уточняет: прошу в честь Дня Учителя поставить песню хорошую. Всех учителей с праздником. Дорогая Ниночка, огромное спасибо. Вас поздравляю просто с хорошим вечером, с хорошим настроением. И спасибо за то, что вы у нас есть. Друзья мои, пишите, это «Стол заказов» на русском.

дорогие мои, будьте любимы и любите, и щедро дарите положительные эмоции тем, кто находится рядом. Сделать это совсем просто, до окончания стола заказов еще успеете отметиться. 916-003-105,7. Людмила Агафонова-Белецкая, с праздником всех учителей нашей страны поздравляет. Особенно теплые поздравления для двоюродной сестрички Беловой Елены, преподавателя Московского университета управления. Ну и всех школьных учителей также поздравляю. Классную руководительницу, которая когда-то у Людмилы в школе была, Новикова Галина Сергеевна.

на учительницу физики Людмилу Степановну, учительницу математики Татьяну Ивановну. Спасибо, мои дорогие учителя. Здоровья, мира, добра, всего самого хорошего. Всем ведущим традиционный привет. Людмила принимается. Татьяна пишет: самое любимое радио, как же классно вас слушать. Готов слушать целыми днями. Хочу передать теплый привет любимым родителям, дорогим сыновьям Ивану и Михаилу, прекрасному брату Сергею, настоящему доброму, заботливому другу Слава. Это пишет Танечка. Танюш, вам тоже большой привет. Марина Александровна всех учителей поздравляет. Всем желает хорошего настроения. Пусть все будет хорошо. Пусть Бог вам помогает во всех ваших начинаниях. Дорогие мои, пишите непременно, передавайте приветы. И пусть у каждого из вас все по-настоящему будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Коты бывают только трех пород. Пин-код, штрих-код и QR-код. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: насчет облаков совершенно не уверена. Ничего там особенно хорошего нет. Серые и негостеприимные, к тому же завтра дожди обещали. Светлана сообщает о сестре моей Ольге и племяннику Максу. Большой привет от тети Светы. Всем здоровья, счастья, благополучия. Вот то ли дело у нас на русском. Заметьте, компания наитеплейшая собралась, так что не надо к облакам, давайте здесь останемся. Ольга просит передать привет брату Александру. А еще Ольге большой привет, племяшкам Марии и Тимофею. Всех люблю, целую, обнимаю. Светлана сообщает. Всех знакомых учителей, всех, кто причастен к празднику, поздравляю от всей души. А Светлана Лебедева, Брянская область, Суржа на связи. Аня передает привет всем учителям первой гимназии города Клин. Большой привет. Дорогие мои, вы самые лучшие, хорошего эфира и настроения. Это уже для меня, дорогая Анечка, огромное спасибо. С днем учителя прошу поздравить Зинаиду Петровну. Более 40 лет отдала обучению деток. Обучала истории. Московченко Ларису. Это учитель русского языка. Успеха, вдохновения, радости. Всего самого хорошего. Обнимаю вас. Это пишет Екатерина. Ну что, дорогие мои, стол заказов будем заканчивать. Я уверена, что следующий, который будет в 2 часа ночи по Москве, пройдет так же здорово, весело и музыкально.
1: Стол заказов русского радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. За 3 месяца в России предотвратили незаконный вывоз наличной валюты на 12,5 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с сенаторами. С минувшего апреля в страны Евразийского экономического союза нельзя вывозить наличные рубли в эквиваленте от 100 тысяч долларов. В сентябре ограничения распространили на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а лимит для физических лиц сократили до 1 миллиона рублей. Федеральная налоговая служба заявила о росте числа официально трудящихся россиян. За 4 года их стало больше почти на 1,5 миллиона, причем число трудоспособных граждан, не имеющих официального дохода, сократилось примерно на 3,5 миллиона. Также, по данным ФНС, растет число самозанятых и официально трудоустроенных иностранных работников. В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым нет иммунитета. Как отметили в ведомстве, в нынешнем сезоне полностью обновлены все 3 компонента вакцин, призвали сделать прививку прежде всего уязвимым категориям населения – это дети, беременные, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 2 недель, поэтому вакцинацию необходимо планировать заранее. Сборная России по футболу потеряла еще одного защитника перед игрой с Нигерией. Главный тренер Валерий Карпин сообщил, что 19-летний игрок ЦСКА Кирилл Данилов покинул расположение команды из-за воспаления сухожилия. Он пропустил 2 предыдущих матча. Ранее травму получил полузащитник Монако Александр Головин. Игра со сборной Нигерии состоится завтра в Нижнем Новгороде. В рамках осеннего сбора россияне победили иранцев со счетом 2-0 и разгромили намибийцев 6-0. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго еще разок, хоть под занавес дня, но все-таки от души, от сердца поздравляю всех учителей с профессиональным праздником. И да, наши с вами сограждане, судя по всему, хотят учиться, учиться. И учиться, потому что помнят учение света, а не учение, чуть свет и на работу. По данным, которые опубликовали минувшим летом, искусственный интеллект – самый востребованный навык, который россияне хотят освоить в ближайшее время. Дизайн и творчество на 2-м месте, программирование и новые технологии – на 3-м. Далее иностранные языки, маркетинг и пиар. Учитесь, и будет вам счастье!

Еще раз доброго-доброго, дорогие мои. Если только что присоединились, вы, как всегда, вовремя. Я, Юлия Калинина, не оставлю вас до полуночи. Ну, а затем коллега мой Миша Набоков не даст скучать тем, кто планирует не спать ближайшую ночь до 7 утра. Знаете, не устаю восхищаться нашему с вами задору и волей к борьбе. Чем холоднее становится на улице, чем хуже погода, тем больше бегунов я вижу, которые направляются в ближайший лесопарк. А все потому, что дух противоречия у нас с вами силен. Нет бы бегать в хорошую погоду, нет бы в хорошую погоду заниматься спортом на ближайшей площадке. Нет, нам подавай драйв, нам подавай энергию, нам подавай те самые сложности, которые нужно преодолеть, а потом взять да и сделать невозможное. В любых ваших начинаниях пусть вам сопутствует удача сегодня и всегда.

0: вот все-таки «Елка» восхитительна в своей нежности и в своей актуальности. Каждая ее музыкальная композиция, появившаяся однажды, остается в наших плеерах на годы вперед. Эта песня «Кайфово и глупо» вышла год назад, если быть точной, 31 октября 25-го, а сегодня слушается до нельзя актуально. В общем, я надеюсь, вы, бесценные мои здесь, на русском, всегда находите те самые песни, которые настроение поднимают, которые заставляют вас смотреть на жизнь с улыбкой. И если в это время суток хочется, чтобы было кайфово и глупо, пусть так и будет. Если хочется к любимой обратиться и сказать «назови его, как меня», то через секунду группа «Руки вверх» задаст правильную тональность, ну а потом горяченная премьера. Татьяна Буланова и Анна Семенович споют о том, как выглядит она, настоящая вселенная.
1: «Все будет хорошо».

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».
1: На русском.
0: Русское радио.

0: Ну что, дорогие мои, когда будете планировать эту рабочую неделю, а я уверена, что вы ее уже целиком расписали, буквально поминутно, не забывайте про отдых, потому как без него выполнить все те сверхзадачи, которые есть в вашей голове, просто невозможно. Как всегда, рекомендую 25 минут работаем, 5 отдыхаем. И пусть это кому-то покажется не очень рациональным использованием временных ресурсов, но это правило, оно просто идеально работает. Это я вам как трудящаяся мама говорю. Надеюсь, что этот вечер ваши ожидания уже оправдал, но ночь предстоящая у кого-то пройдет в сопровождении здорового сна, у кого-то, напротив, будет невероятно бодро. Если планируете не спать, то знайте, что здесь на русском, как всегда, будет хорошая компания. Миша Набоков займет мое место в студии сразу после полуночи.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастье найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.

0: меня.
1: Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну что, дорогие мои, уже совсем скоро, вот буквально в это самое мгновение, готова вас оставить с человеком, который не даст вам скучать, и который сейчас, наверное, как и все мы, готов поздравить учителей с праздником профессиональным, хоть под самый занавес дня, это Миша Набоков.
1: Миш, Юлечка, привет. Юлечка, привет. То есть привет. Ты решила меня подставить, да?
0: Так вот. В смысле?
1: Ну, а вдруг я не подготовился, и не знаю.
0: Ты знаешь что? Я знаю, что ты всегда готов к любым ситуациям. Ты как Чип и Дейл в одном флаконе. То есть, да? Когда Андрея нет поблизости, да, конечно, ты работаешь за двоих.
1: А мне кажется, я больше на Рокфора похож. Помнишь? Сыр!
0: Ну,
1: вот
0: нет,
1: с усами,
0: если,
1: такой,
0: если ты прибавишь
1: более объемный.
0: Килограммов 30, тогда да. Тогда будешь Рокфор. А
1: ну,
0: пока
1: ну,
0: нет,
1: еще есть
0: извини.
1: К чему стремиться, да? Да, конечно же, я хочу поздравить всех учителей. Я никогда не забуду слова моего преподавателя, педагога по специальности акустическая гитара. Когда я, вот представь, да, поступил в музыкальный колледж, прихожу к своему педагогу, он мне такой: молодец. Молодец, что ты выбрал именно гитару. Это правильный инструмент. Я говорю: правда? Правда? Серьезно? Говорю: да. Потому что представь, вот если ты в подземный переход придешь и, и сделаешь это с фортепиано, будет неудобно. Человек с невероятным чувством юмора. Так что я вот это запомнил.
0: Ну, Миш, как всегда, могу тебе сказать, что если ты в переход отправишься, я с тобой, как ты понимаешь, потому что ты будешь играть, а я буду жалостливо петь, исполнять.
1: Слушай, но нам нужна шляпа. У тебя есть шляпа, чтобы...
0: Есть, конечно,
1: серьез?
0: И даже не одна.
1: Правда?
0: Да, да, да.
1: Если что, позовем Митю Фомина. Я знаю, у него коллекция шляп. Он будет ходить, все будет хорошо, ла-ла-ла. Как думаешь, он согласится?
0: Не знаю, я думаю, что согласится, потому что на нашем фоне он будет выглядеть еще лучше.
1: Ну, в принципе,
0: еще
1: да.
0: Более талантливым исполнителем.
1: Согласен.
0: А вообще, эта мысль, кстати, всем забросить вот это вот в интернет. Mm-hmm. Если хотите выглядеть по-настоящему талантливым, два, ну, так сказать, один музыкант mm-hmm. и одна певица mm-hmm. создадут вам должный фон.
1: Типа вдвоем с тобой, да,
0: ну,
1: будем
0: да,
1: работать?
0: Ну да, да, да, да. Так, слушай, чтобы, ну, так, принципе, чтобы люди на нашем фоне гарантированно смотрелись
1: тем
0: и слушались хорошо.
1: Тем более скоро Новый год. Слушай, мы с тобой можем что-то замутить, да?
0: Да, надо подумать об этом.
1: Надо подумать, да, согласен. Договорились.
0: Миш, я тебе еще раз желаю хорошей ночи и до скорого. Друзья мои, завтра 18 по Москве. Встречаемся вечер на русском. А за вечер минувший всем спасибо. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В этом выпуске о наиболее заметных событиях прошедшего дня. Минфин в 5 раз увеличивает покупку валюты из золота. До 6 ноября ведомство собирается приобрести этих активов почти на 280 миллиардов рублей. Такое решение связано с бюджетным правилом. Дополнительные доходы от продажи нефти и газа направляют в Фонд национального благосостояния в виде валюты и золота. Обычно такая покупка приводит к ослаблению рубля. ЦБ резко повысил курсы доллара и евро больше, чем на рубль. Минздрав объяснил резкое сокращение бюджетных расходов на борьбу с онкологическими заболеваниями. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что основная часть медпомощи онкопациентам уже оплачивается через систему обязательного медстрахования. Отметили, что покрывать эти расходы через ОМС получится благодаря росту поступлений страховых взносов, а еще есть накопленные остатки. Согласно проекту федерального бюджета, расходы на борьбу с онкологией сократят в 36 раз. Федеральная налоговая служба отрицает информацию о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили. Ведомстве заявили РБК, что льгота действует с учетом региональных законов. Местами она зависит от определенной мощности или не распространяется на машины дороже 10 миллионов рублей. Узнать о льготах можно через личный кабинет налогоплательщика. Власти Москвы ведут для курьеров ежегодную проверку знаний ПДД. Как сообщили ТАСС в столичном Дептрансе, аналогичная проверка уже действует для таксистов. Тестирование проводят дистанционно. Среди прочего, у сотрудников служб доставки будут спрашивать о безопасном вождении, правилах общения с клиентами и внешнем виде. Чтобы сдать экзамен, нужно будет правильно ответить как минимум на 80% вопросов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Стало холодать, поэтому все чаще мы видим девчонок в брюках. Я понимаю, конечно, что так гораздо теплее, но лично мне вот больше нравится, когда на девушке все-таки юбка или платье. Мне кажется, брюки лучше всего идут девушке только тогда, когда они идут рядом.

0: песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: влюбленной.
1: Миша Набоков, Тарасков радио вместе с вами. И после вот этой песни я почему-то вспомнил одних моих знакомых. У них очень много детей, и это прекрасно. Это, конечно, здорово, но я всегда удивлялся, как вообще они все успевают. Там и работать, и отдыхать, и у них какие-то хобби, и встречаться с друзьями. Вот недавно встретил их и спросил, прямо вот так и спросил, вот как вы все успеваете? Скажите, пожалуйста. И они ответили, дети, конечно, это цветы жизни. Вот собрал букет и подарил бабушке.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже.

0: Подробности на rusradio.ru.
1: 15+.
2: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. Кстати, про гондолы. Вот сейчас многие изучают иностранные языки. Недавно встретил одного такого знакомого товарища. Спрашиваю, ну как? Как дела? Продвинулся уже с этим делом. Он мне ответил, что со словарем говорю идеально. С людьми пока стесняюсь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Технологии постоянно идут вперед. Сейчас самым быстрым и удобным способом передачи информации является интернет, конечно же. Но, согласитесь, это, во-первых, не совсем надежно. Во-вторых, это скучно. То ли дело в мое время, вот я помню, самый быстрый, главное, надежный способ передачи информации от деда ко мне был старый добрый подзатыльник. Очень быстро, эффективно и надежно.

Да, здесь я, Миша Набоков, на Русском радио. Вместе с вами по-прежнему. Один мой знакомый, кстати, начал заниматься йогой неожиданно на старости лет. Что называется, если честно, я, так скажем, не совсем понимаю это. Он сказал, пытался мне объяснить, что очень помогает в работе. Например, представь ситуацию, да? Вот приезжаешь, ты стоишь, а все работают. Как-то неудобно, да? Всегда можно сменить позу. Сел в позу лотоса. Уже как-то поприятнее, поудобнее.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я не считаю нашу прекрасную половину слабым полом. Достаточно провести простой эксперимент. Вот попробуйте прямо сегодня ночью перетянуть одеяло на себя. Просто попробуйте. А потом скажите, что это слабый пол. Я с тобой.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Обрецела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, вместе с вами Миша Набоков. И кто не успел вчера поздравить своих педагогов, поверьте, они не спят. И уже открыли журнальчик и очень внимательно сейчас нас слушают. Поэтому что делать, вы знаете. Во-первых, аплодисменты, конечно же, вам, дорогие наши педагоги. А во-вторых, пишите в стол заказов на русском радио. Сделать это можно и в нашей группе ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе. Абсолютно во всех наших социальных сетях. А мы пока немного нужно разрядить, да, обстановочку, потанцуем. Марья Ивановна, можно вас на медленный танец?

классно, если вдруг кто-то сейчас действительно передвигается из Москвы во Владивосток и слушает «Стол заказов» на Русском радио. Вам большой привет, помажите нам тоже куда-нибудь, я не знаю, звездам или солнцу, или небу, или кондуктору, я не знаю, соседу своему. В любом случае будет классно. Большой привет также отправляется деткам Артему, Ульяне и Арине. Это все от мамы Олеси. Огромный привет всему коллективу, особенно бригаде номер 1 и 2. Цитата. Дальше процитирую сообщение. Уважаемые коллеги, всем прекрасного настроения, хорошей ночной смены. Вы умнички. Просьба на вот, поставьте, пожалуйста, веселую песню. Про колбасу помню, готова выслать Колесник Виктории из Минска. Виктория, дело в том, что я чувствую, что уже одной колбасой тут не обойдется, понимаете? Вы нас с этими завтраками уже не один стол заказов кормите, поэтому мы повышаем наш тариф, назовем его белорусским. Теперь не только колбаса, но и, не побоимся этого слова, я не хотел этого говорить, но котлеты.

И вернулись мы в стол заказов на Русском радио. А тут неожиданно всем привет из Улан-Удэ от Миланы. Это классно, это приятно, Миланочка. Мы обязательно поставим что-нибудь классное, но на наш выбор. Хорошо? Ну и все. Ну вот и договорились. Шикарно. Так, процитирую сообщение. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, большой и самый нежный привет моему мужу Антону. Родной мой, пусть твой день начнется с улыбки. Спасибо за твою доброту, за твое надежное плечо и за то, что с тобой всегда так уютно и тепло. Очень тебя люблю. Хорошего тебе дня. Твоя Юля. И вот прямо сейчас уникальный случай будет, когда в группе лицей появится еще одна участница. Юля сейчас будет подпевать песни «Как ты о нем мечтала» тому, собственно, о ком она мечтала.

Но она просто не могла не написать в стол заказов на Русском радио. Процитирую сообщение. «Доброе утречко. Хочу передать привет моим пекарям из пекарни. Логично. Это Амурск. Это девочки Оксана и Света. Держитесь, все будет хорошо. Включите им какую-нибудь бодрящую, веселую песню». Но мне кажется, все уже было. Но с другой стороны, Оксана, как бы сейчас сказала группа «Добро», дальше больше.

Ну, мы сначала зайдем в стол заказов на Русском радио, это обязательно. А потом уже дальше по своим делам. Вот, например, Алена написала: «Всем большой привет из Иркутска». Цитата: «Повезла будущего чемпиона на тренировку, по дороге слушаем вас». Так, Алена, не говорите, о ком идет речь, я сейчас угадаю. Кто этот будущий чемпион? Это маленький, но мускулистый хомячок. Правильно? О ком же еще могла идти речь? Цитата. Процитирую сообщение. «Я в Адлере». Ничего себе. Так, это заслуживает отдельных аплодисментов. «Море, солнце, два ствола». Хорошего эфира. Елена из Екатеринбурга написала. Это двустишье заслуживает еще одних аплодисментов. Хочется как-то завершить, хочется, да? Как-то не закончено. «Море, солнце, два ствола». Слушаем Владимира Преснякова.

0: стол заказов на русском радио в самом разгаре. И прямо сейчас то, что мы любим, то, что мы обожаем, поздравления. Цитата: поздравляю от души себя, свою маму Елену и всех коллег с Днем Учителя. В День Учителя желаем много счастья и добра, мира, смеха, процветания и душевного тепла. Спасибо за вашу мудрость, терпение, заботу и любовь. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях. Это написала Анна еще раз. И вас в том числе, конечно же, мы поздравляем с прошедшим уже праздником. И, наконец-то, вот это сообщение мы ждали особенно. И особенно громкие аплодисменты, потому что это южный теплый морской привет из Сочи от Аллочки и прекрасного музыкального волшебного настроения. И после такого сообщения, согласитесь, да, мы просто обязаны послушать новую песню от группы Ума Турман, даже скажем больше. Группа Ума Турман записала новую песню специально для этого сообщения.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио. Никакая

0: знать, что же классного прилетело в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Цитата. Процитирую сообщение. И это снова поздравление. Ну да. Конечно, что же еще? Мы это обожаем, мы это любим. И поздравляем с днем рождения Полину Быстрицкую. Желаем счастья, здоровья. Еще отправляется привет сестрам Ирине и Жанне, Светлане и Наташе. Все это от Юлии из Липецка. Так, внимание, наш специальный прибор, уловитель красоты, он так и называется, красотометр, зашкаливает такого количества красивых девушек в столе заказов на русском радио, поэтому я вызываю подкрепление. Буквально через секунду Иванушки, Серебро, Дима Билан и Анна Асти. Вручайте нас, пожалуйста.
1: Что слушает страна?
2: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
1: Русское радио.
3: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
1: Только любимое. Только лучшее.
4: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: приветами пока все. Я, Миша Набоков, естественно, приглашаю всех вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. И, возвращаясь к песне Иванушек, реви, девчонки, запомните. Никогда не ревите из-за парня. Потому что, во-первых, он этого не стоит. А во-вторых, просто запишите его в телефоне как «Лук Чиполлино». И потом сотрите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.